0: А у тебя уже происходит бамбалея in your heart или нет? Если нет, то сейчас я тебе помогу это устроить. Миша Зайцев меня зовут. Больше хитов, больше музыки на радио номер один в России впереди. Отличный трек нас ждет на горизонте. Tame Impala и Джани, Дракула. Да, Дракула running from the sun. А мы, наоборот, бежим к солнышку. Скоро оно нас настигнет. Утро случится. Перед этим Sorry I'm Here for Someone Else послушаем Benson Boone в твоих динамиках. Никуда не уходи. Ну и хочу тебе сказать, что если будешь далеко от радиоприемника самое ближайшее время, скачай приложение Европа Плюс Радио Хаб. Там прямая трансляция с нашей студии. Заценишь мое классное поло. Да, музыкальные потоки свежие. Все там. Все для тебя на любой вкус. В общем, ждем тебя везде. На наш сайт тоже забегай. Обнови свои знания нашего чарта Еврохит Топ 40. Да, эти знания помогут тебе выиграть в игре, в крутом подъеме. Да, черт возьми, это случается периодически. Если удастся победить, может, и подарочек какой-нибудь унесешь. Почему нет? В общем, мы в группе ВКонтакте официально тоже тебя ждем везде. Наши двери для тебя открыты. Летим вперед!
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Богдан Медведи, Count on Me на радио номер один в России. Юр Борисов с Эндрю Гарфилдом на одном экране. Первый тизер фильма «Искусственный» появился в социальных сетях. Лента расскажет о создателе ChatGPT Сэме Альтмане и кризисе в компании AI. Кресло режиссера занял Лука Гуаданиньо. Он снял «Претенденты», где Зендея снимается. События картины охватывают 5 дней 2023 года, когда Сэма Альтмана уволили с поста CEO корпорации OpenAI, а затем восстановили в должности. Премьера в мировом прокате 25 декабря. Ну что сказать, как будто бы возможно еще одна заявка на Оскар от Юры Борисова, да? Будем держать кулачки. Нет, на самом деле, ну прекрасно, когда карьера идет, это просто замечательно. Поддержим нашего парня. Дамиан Дэвид впереди споет Next Summer сразу после Дай-Дай, Шакира и Burn Boy появится уже здесь, уже вот-вот, уже через несколько мгновений. Меня зовут Миша Зайцев. Никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Полчаса хиты на Европе плюс. Рассказываю, что будем слушать. Radio Baby, Don Diablo, Feats and the Tantrums. Впереди. До этого Cat's Eye, Animal. Также обязательно Miss You, Oliver Tree и Robin Schulz. Все это уже в следующем часе специально для тебя на Европе плюс.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: Если я что-нибудь дома забуду, я в зеркало посмотрю и улыбнусь.
6: А я, кстати, вот специально не смотрела, и ничего не случилось.
5: Вдруг еще просто случится. До тебя эта информация не дошла.
7: Конечно, подожди, это же в течение 25-45 лет.
5: Инкубационный период такой там, да?
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе+.

0: Потрясающий трек от Нептуники «What If» на радио номер один в России. 4:20 уже в Москве, утро постепенно наступает. Гнарлс Баркли нас ожидает на горизонте с треком «Crazy» сразу после «Let Me Be» «The Second Voice» на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Бизмо здоровается с тобой этим утром, говорит hello. Да, меня зовут Миш Зайцев, я тоже с тобой здороваюсь, говорю привет. И рассказываю тебе, что будем слушать в самое ближайшее время. Gorgon City, Katy Mandita, Imagination прозвучит сразу после Swim от BTS. Делай громче, просыпаемся.

0: Один из самых эмоциональных треков на Европе Плюс прямо сейчас. Это красотка Айова и песня «Мы». В финале этого часа успеем послушать еще до его окончания Эрик Притц, Proper Education и Лютер от Кендрика Ламара и Сизе тоже появится. Делай громче это утро вместе с нами.
1: Лирик Айова, Богдан Медведев.
2: Лирик Айова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирик Айова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 5 часов утра.
1: Крутой подъем. Европа Плюс.
2: Ну что, доброе, прекрасное утро, чудесное всем. Да, я поздравляю, мы проснулись, улыбнулись. Это крутой подъем на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Я безумно рад приветствовать всех, кто уже бодрствует. 5.01 в столице. Мы летим вперед по хитам, по играм и подаркам. В эту среду у нас грандиозные планы. Рассказываю, чем займемся в ближайшие пару часов. Конечно, у нас случится музагруз во втором части крутого подъема. Нужно будет дозвониться, пообщаться со мной, значит, поболтать, ответить на вопрос правильно и забрать подарок. У нас удачный созвон произойдет в этом часе уже. Я рекомендую не пропускать. Тут, конечно, многое зависит от удачи. Два дозвонившихся. Будем сравнивать последние цифры номеров телефонов. Что-то совпадет. Все, каждый подарок получит. Но тоже, почему бы нет, да, в утро среды начать с появления в эфире радио номер один в России. Я однозначно рекомендую никуда надолго не уходить. Кто нас встретит этим утром? Медуза, Генри Камомилл, Don't Wanna Go Home. Также Нейтан Гошин появится. Thinking About It. Сразу после Two Stepping, Diplo и Адриан Нуньес. В крутом подъеме на Европе Плюс. Делай это утро громче вместе с нами.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Генеральный директор компании Siemens назвал 7 главных правил продуктивной работы и ведения переписок. У Роланда Буша в подчинении 300 тысяч сотрудников, и он получает по 200 писем в день. Вот как он с этим справляется. Первое, держать во входящих меньше 100 писем. Хотя, честно говоря, когда у тебя 100, это для меня это уже какой-то завал. После этой цифры почтовый ящик становится неразгребаемым. Второе, отвечать максимально коротко. В большинстве случаев ответ Буша состоит из... двух букв. Ок или ноу. Если письмо требует более развернутого ответа, то он надиктовывает его, ходя по офису. Третье. Никаких встреч ради встреч. У него вообще нет расписания встреч с подчиненными. Правило простое. Нужен SEO? Приходишь. С кем-то он встречается 5 раз в неделю, а с кем-то раз в месяц. Разбирать сложные проблемы на микросоставляющие. Также его совет. Буш изучал теоретическую физику и считает, что это важно для своего стиля управления. При недостатке информации пытается мысленно снять с проблемы слои и понять, какие 2-3 фактора определяют результат. Еще совет – избавляться от мелких решений заранее. Буш встает в 6 утра, а уже в 6.30 идет тренироваться. Футболку, шорты он раскладывает предыдущим вечером, чтобы утром не принимать лишние действия. Для повторяющихся ситуаций нужно создавать алгоритм, по его мнению. Например, перелеты. Каждый год он летает в совокупности на расстоянии до Луны и обратно. Если летит на запад, то старается не спать или спать максимум 2 часа, чтобы приехать уставшим и нормально заснуть вечером. Найти занятия, которые физически не позволяет думать о работе. Для Буша это гитара. Даже 20 минут в день позволяет полностью переключить мозг, потому что приходится концентрироваться на пальцах и музыке. Вот какие советы дал генеральный директор компании Siemens людям, которые хотят улучшить уровень своей продуктивности. На самом деле очень сложно коррелировать себя с генеральным директором компании, где у тебя 300 тысяч подчиненных, который говорит тебе, ну если 100 писем в день есть, то нормально. Больше это уже не разгрести. Да, потому что... Ой, но есть хороший совет. Вот в плане гитары, например, да. Действительно, когда у тебя есть хобби, занимаясь которым ты не думаешь о работе, это позволяет как-то отвлечься. Ладно, будем продуктивными. Этим утром Лики Ли впереди. I Follow River сразу после Take Me Back. Кайго и Макс Макноун прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Лики-ли, I Follow Rivers на Европе Плюс. Уже 5.19 в Москве, а мы постепенно просыпаемся вместе в крутом подъеме. На радио номер один в России Shades of Blue. Совсем скоро Джон Саммит, Деволт и Джули Чёрч. Сразу после Оливии Дин, Man I Need. Ну и до гороскопа осталось уже не так много. Ждем.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Крутой подъем.
1: Гороскоп.
2: Ну что, самое время послушать советы Вселенной на эту среду. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, иногда отступить от своих убеждений бывает очень полезно. Тельцы, превосходная возможность выбраться за город, представится именно сегодня. Близнецы, все идет хорошо, и ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему. Раки, получится прыгнуть выше собственной головы. Львы, день будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена. Девы, старайтесь избегать ситуации с повышенной долей ответственности. Весы, ваша усидчивость принесет долгожданные плоды. Скорпионы, все нужные люди придут к вам сами. Стрельцы, если вам захотелось что-то сделать, то никто вам не вправе помешать и вообще никого не слушайте, делайте все, что хотите. Козероги, уроки этого дня со временем окажутся бесценными для вас. Водолеи, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Рыбы, если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайтесь за дело скорее. Вот что советуют звезды. Удачный созвон впереди, сразу после Сайдерланд, Ту-ту-ту-ру и Something Just Like This, The Chainsmokers и Coldplay прямо сейчас.
1: Крутой подъем!

0: год под веселые напевы Сайдерленд. Я предлагаю тебе набрать номер 7456565, код Москвы 495, дозвониться и сыграть в удачный созвон вместе со мной. Одержать победу и забрать классный шопер. Да, 7456565, код Москвы 495. Жду звонков.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire. Mais ce qu'on avait avant, je...

0: Личный созвон.
1: Будем сейчас, значит, проверять наших слушателей на удачу. С нами на связи Михаил. Миш, привет.
2: Доброе утро, тезка.
1: Доброе. Да, да. Прекрасное имя, кстати, с греческого. Переводится, знаешь, как?
2: Ой, господи, забыл.
1: Я сейчас, я тебе напомню. Оно переводится «подобный Богу». Так что мы тут вдвоем, мы вдвоем подобны Богу здесь с тобой, Миш. Ну, это замечательно. И еще замечательно то, что я узнал, что сегодня Всемирный день изобретения новых привычек. И хотел спросить, есть ли у тебя какие-то полезные привычки?
2: Полезные привычки?
1: Может быть, что-то связанное, например, утром ты что-то делаешь. Или вечером.
2: А, утром? Да. Утром это стабильно кофе, а потом... Если моя спит, я могу ей приготовить завтрак. Я обожаю для нее. Прекрасно. Вот, и тем более у нас сегодня годовщина, 16 лет.
1: Мы красота! Вместе. Поздравляю! Ничего себе!
2: Спасибо!
1: Миш, с ума сойти! С ума сойти! Ну ладно! Здорово! Здорово! Миш, ты не один, у нас с нами на связи еще и София. Соф, и тебе тоже привет, доброе утро!
3: Всем привет!
1: Привет!
2: Доброе утро!
1: Соф! Ну ты расскажи, у тебя что из привычек имеется по утрам, по вечерам, днем, может быть, воду с утра
3: по
1: пьешь?
3: По вечерам.
1: Или что? Да, что по вечерам?
3: По вечерам тренировки, по утрам зарядки.
1: Ого, то есть и зарядка, и тренировка?
3: Да.
1: Ничего себе, это ты готовишься к чему-то серьезному?
3: Нет, спортом занимаюсь.
1: Я понял. Я вот не так давно включил в свою жизнь зал опять. У меня болят мышцы прямо сейчас. Но как бы это такая, это приятная боль. Она мне нравится. Я надеюсь, вот не случится так, что опять у меня появится много сладостей в жизни, и зал уйдет на какой-то второй, третий, четвертый дальний план, и я позабуду. Так что вот, ну, буду стараться, Соф. Вот как и ты, тоже ходить, периодически делать зарядки, периодически в зале заниматься. Ребят, ну все, будем сейчас в удачный созвон играть, проверять совпадение ваших цифр в номерах телефонов. Вы готовы?
3: Да.
1: Ну, погнали. Миш, ты первый дозвонился, мы из тебя и, собственно, начинаем. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
2: 4.
1: 4. Так, София, у тебя?
3: 2.
1: Эх, ладно, идем дальше. Миш, давай предпоследнюю.
2: 5.
1: София?
3: Опять два.
1: Ну что ж, близко-близко, но все равно не то. У нас еще есть один шанс, Миш, давай третью с конца.
2: 4.
1: Так, София.
3: 4.
1: Вот оно! Есть такая буква, как говорят в одном известном шоу. Ну, у нас в данном случае цифра. Ребят, я вас поздравляю. Это удивительно, прекрасно, чудесные совпадения. 2 четверки имеются. Классный шопер от Европа Плюс вам отправляются. Эти аплодисменты тоже для вас.
2: Спасибо. Спасибо, я вас люблю.
1: Красота. Ребят, вам спасибо. Желаю вам чудесного утра, классной осени, зажигательного, замечательного сентября. Пускай все получается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
3: Пока-пока.
1: Больше гитов впереди. Лукала прямо сейчас. Hard Now. В твоих динамиках делай громче. Летим в это утро вместе.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Да, как говорится, что нас не убивает, делает нас горячее, сильнее, лучше, краше, hotter now. Лукала на радио номер один в России. Впереди больше хитов. В финале этого часа Kanye West. И остальные появятся American Boy. Также Be Mine. Успеем послушать. Камрад, делай громче. Летим далее.

0: American Boy, Kanye West, Estelle на радио номер один в России. Впереди больше хитов, музыки, подарков, новостей. Летим в следующий час.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве. Пока вы там отдыхаете, Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша, доброе утро всем. Про отдых ты точно подметил. Потому что, знаешь что?
2: Что?
3: Россияне, оказывается, стали меньше работать.
2: Ну, конечно.
3: Да.
2: Ну, конечно.
3: Средняя продолжительность рабочего дня в стране сократилась до 7 часов и 39 минут.
2: Воу.
3: Да, в Росстате сообщили, что за первое полугодие показатель снизился на 0,5% по сравнению с прошлым годом. При этом дорога на работу и обратно занимает у россиян в среднем еще 1 час и 9 минут. Но мы помним, да, что дольше всего до работы добираются жители Санкт-Петербурга.
2: Mm-hmm. Ну, они просто наслаждаются видом.
3: Это да.
2: Пока прогуливаются. Ну,
3: ты стал меньше работать, Миш?
2: Я, Паш, я даже не знаю, как сказать. Я ни дня в жизни не работал, честно.
3: Выбирай слова.
2: Я просто люблю все, что я делаю. Я как будто стал очень много всего делать, но я не чувствую, что я на работе.
3: Ты просто не считаешь это работой. Наслаждаешься.
2: Да, я вообще в комфортном. Я не знаю, как это все оценивать со своей колокольни.
3: Всем бы так, всем бы так. Тем временем россияне рассказали, что их регулярно раздражает на работе.
2: О!
3: Если верить данным свежего опроса, то чаще всего негатив вызывают сборы денег по случаю дня рождения. Каждого пятого раздражают подарки руководителю от коллектива. Почти столько же не любят сборы на корпоративы. Отвечая на вопрос о том, сколько респонденты согласны выделять из своего бюджета на корпоративные подарки и сборы в течение месяца, 34% сказали, что это, ну, 500 рублей или меньше. 29% готовы раскошелиться на 1000 рублей, а еще 21%, эти богатенькие буратинки, готовы отдать 2000 рублей в месяц.
2: О, ну это очень странно. Как же не хотеть порадовать коллегу, там, поделиться, скинуться на подарки? Мне кажется, это абсолютно нормально. Почему это раздражать-то должно?
3: Миш, ну,
2: кто, что,
3: такое бывает.
2: Жадины какие-то. Нет, я всегда, и вот сколько говорят, я всегда столько отправляю, чтобы, ну, проблем не было. Потом никаких. Не, ну, нужно дарить счастье и радость, особенно своим коллегам. Это же для тебя же лучше. Это в себя инвестиции. Приходишь, а человек радостный рядом с тобой. Возьмешь, вот книжку ему там принесешь с какой-нибудь
3: выставки международной. Да, да, было дело. Сейчас я тебе расскажу, Миш, кто вот такой же, как ты.
2: Так.
3: Новый миллионер появился в России.
2: Кто же это?
3: Учительница из Хакасии выиграла в лотерею 1 800 000 рублей. Интересно, что педагог по имени Анастасия ранее уже участвовала в нескольких розыгрышах, но безрезультатно. И тут вдруг она выходит на улицу, замечает падающую звезду и загадывает желание. В общем, загадала выиграть в лотерею. После этого купила еще один билетик и пошла спать. А утром узнала о выигрыше. Деньги Настенька планирует потратить на покупку автомобиля. Нынешнюю машинку давно пора менять, по ее словам. А выигранных денег как раз хватит на новую.
2: Красота. Это вот, оказывается, работает, получается, звезды, Паш, вот эти все?
3: Конечно. Увидел упавшую звезду, сразу лотерейный билет купил. Моментально.
2: Причем она же не загадала новую машину, она загадала выиграть в лотерею.
3: Да. Это... Понимаешь, Миш, но тут нужно быть учительницей математики. Если ты не учительница математики, и тебя не зовут Настя, там вопросики.
2: Точно. Вот продуманно и последовательно человек все сделал. Я могу только вот про хиты на Европлюс рассказывать. Рассказываю. Мадонна, Мартин Гаррикс впереди, Оффенбах. Норма Джин Мартин появится прямо сейчас. Темпер Сити, Self-Aware в крутом подъеме на Европе Плюс.
4: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Боб Дива Мадонна и очень талантливый Мартин Гаррикс Bizarre. Только что на радио номер один в России. Музагруз в этом часе обязательно случится. До этого гороскоп и хиты, разумеется, Wow, Something New. Сразу после Get Busy, Анабель Ингланд. Никуда не уходи.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Все еще летний трек Fast Boy Music Sounds на радио номер один в России. 6:20 уже в Москве. Летим в сторону загруза. И гороскоп еще успеем зацепить. До этого Pink Try и Дай-Дай успеет появиться Шакира и Burn Boy.
1: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Ну что, советы вселенной послушаем прямо сейчас. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны. Иногда отступить от своих убеждений бывает очень полезно. Тельцы. Превосходная возможность выбраться за город представится именно сегодня. Близнецы. Все идет хорошо. И ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему. Раки. Получится прыгнуть выше собственной головы. Львы. День будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена. Девы. Старайтесь избегать ситуации с повышенной долей ответственности. Весы. Ваша усидчивость принесет долгожданные плоды. Скорпионы. Все нужные люди придут к вам сами. Стрельцы. Если вам захотелось что-то сделать, то никого не слушайте и делайте. Козероги. Уроки этого дня со временем окажутся бесценными. Водолеи. Вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Рыбы. Если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайтесь за дело скорее. Вот что советует вселенная нам на этот день. Впереди игра Музагруз сразу после Басты Мэй Мишель. Если я буду танцевать, и Sweet Emotion появится, Naked и Cirque Waves. Сделай громче.

0: А если ты будешь побеждать в играх, то только со мной. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, сыграем в Музагруз на Европе Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
3: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
4: Да!
3: Чтобы запомнили?
4: Да!
3: Чтобы реклама работала? Тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах «Горизонт АДВ» и получите еще 2 экрана в подарок. «Горизонт АДВ». Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
6: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, кто сегодня получит классную термокружку от Европа плюс? Ну, возможно. Возможно, Олег. Олег, привет тебе, доброе утро.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Привет. Прежде чем поиграем, хочу тебя вот о чем спросить. Сегодня день формирования новой привычки. Вот такой вот праздник 9 сентября. Скажи, пожалуйста, для начала, есть ли какие-то у тебя полезные привычки, которые тебе помогают по жизни?
2: На работу встал. Вставать.
1: Это неплохая привычка, Олег. Я тебе так скажу. Без проблем вставать на работу. Это привычка полезная, да, помогает, так сказать, держаться на одном месте очень долго, в смысле работать в одной компании без увольнения. У меня такая привычка тоже имеется. Да, стараюсь просыпаться и все время вовремя, так сказать, появляться на работе. Хорошо, а может быть вот что-то по утрам что-то делаешь или по вечерам, что в целом помогает, я не знаю, делает продуктивнее, настраивает. Если такой вот воду, знаешь, кто-то пьет воду каждое утро, встает, кто-то там ходит на тренировки. Вот, что-то
2: каждое
1: такое.
2: Утро это самое главное, почистить зубы и попить кофе.
1: Это правильно. Зубы да. Чистить, это вообще, ну, это вообще обязательно. Это, знаешь, это очень хорошая привычка. Хорошо, в таком случае, а есть ли привычка, которую ты хотел бы себе завести?
2: Да, наверное, зарядку делать.
1: Понимаю.
2: Пытался, не получается.
1: Понимаю. У меня так же. Я вот могу только, если я целенаправленно иду в спортзал. А вот дома это да. Все меня вот расхолаживает. Что-то там вот это вот делать, зарядку. Вот у меня у брата, у моего получается, а я что-то тоже пытался. Нет, в итоге все, абонемент. И хожу в зал, чтобы, так сказать, уже не было вариантов отказаться. И холодильник был как можно дальше. Ладно, Олег, ну что, будем играть в музагрузку. У меня есть вопрос для тебя. У этого парня, у этого исполнителя вышел альбом. Он называется «Триллер». И как только он появился на свет, провел на первом месте американского чарта целых 37 недель. Альбом «Триллер». 37 недель на первом месте чарта. О каком артисте идет речь? Кто выпустил этот альбом? Вариант 1. Майкл Джексон. Вариант 2, Дрейк. Майкл Джексон или Дрейк? Кто выпустил альбом «Триллер», который провел 37 недель на первом месте американского чарта? Твой
2: я
1: ответ.
2: Думаю, Майкл Джексон.
1: Майкл Джексон. Слушай, ну я не буду затягивать, это абсолютно верно. Абсолютно верно. Конечно. «Триллер». Невероятно известный хит, невероятно известный альбом. Правильный ответ. Термокружка от Европа Плюс, Олег, достается тебе. И эти аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо, спасибо.
1: Желаю тебе обрести в какой-то момент привычку делать зарядку. Ну или зал, ну или какой-либо спорт. Потому что ну, спорт нужен, реально. В наших реалиях спорт — это очень важная часть жизни. Потому что ну, организм, он, значит, нужно его, так сказать, будоражить периодически. Потому что, ну, потому что с годами я уже когда, вот помню, у меня было 16-17, ничего не надо было делать, все хорошо. А потом уже организм дает знаки, что так, ну, нужен спорт какой-то. Нужно держать себя в тонусе. Олег, ладно, спасибо тебе еще раз. Я тебя поздравляю. Пускай твоя осень будет шикарно. Услышимся.
2: Ну, спасибо. Да. Спасибо вам. Раз. Хорошего утра.
1: Спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди Биби Рекса и Дэвид Гетта споют Sad Girls прямо сейчас. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе+. Плюс.

Это Sad Girls, Биби Рекс и Дэвид Гетта на радио номер один в России. В финале этого часа больше хитов Sugar Babies успею поставить Stronger для тебя. И также Апати прозвучит, Розе и Бруно Марс. Вэлла Вики появится тоже здесь совсем-совсем скоро. Не пропускай.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Рост заболеваемости ОРВИ предсказали эпидемиологи. В России изменились правила сдачи биометрии. И американец раскрыл секрет превращения в миллионера. Далее подробности. Роспотребнадзор ожидает роста заболеваемости ОРВИ к середине сентября. Глава ведомства Анна Попова заявила о том, что главной причиной становится увеличение числа контактов. В начале месяца формируются школьные и дошкольные коллективы, а многие взрослые возвращаются на работу после отпусков. Для профилактики Попова рекомендует соблюдать общие правила защиты от респираторных вирусов, то есть избегать общения с людьми с выраженными симптомами инфекции, а также держать руки и гаджеты в чистоте и регулярно проветривать помещения. Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском из-за медведей. Они все чаще стали появляться в городе. Режим предполагает задействование сил и служб, участвующих в мероприятиях, по исключению угрозы жизни горожан. Главная цель – предупредить горожан о потенциальной опасности и нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей. Напомню, ранее было зафиксировано еще 17 случаев появления свирепых хищников в разных городах и районах Иркутской области. В России изменили правила сдачи биометрии. С сегодняшнего дня граждане могут по собственному выбору размещать в единой биометрической системе изображение лица, запись голоса или оба вида данных. Соответствующий приказ Минцифры уже вступил в силу. Изменения должны упростить сдачу биометрии людям с особенностями строения лица или речи. С помощью сервиса уже можно дистанционно получать финансовые услуги, регистрировать бизнес, оплачивать покупки и проезд. Житель штата Иллинойс разбогател после того, как выиграл 1 миллион долларов благодаря лотерейному билету. Он получил его в подарок от друга на свой день рождения. Мужчина из города Брэдвуд рассказал, что во время праздничной вечеринки друг подарил ему конверт с несколькими лотерейными билетами. Сам он не рассчитывал на серьезный выигрыш, но один из билетов все-таки оказался счастливым. Теперь часть денег победитель планирует потратить на семейные поездки, а также на новую машину. Семья победителя лотереи собирается отправиться в большой круиз. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар прибавил, он стоит 86 рублей 47 копеек. Евро тоже подрос, за него сегодня просят 100 рублей и 17 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: see you, Val и Вики.
1: Бригада У.
0: Ну да, уже в эфире не так скромненько звучит, как это было за эфиром. 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ты видишь, что я сегодня тебе с цветами?
1: Я вижу, с цветами.
0: Сплел, так сказать. Когда они дарили тебе вязаные цветы? Сейчас же, кстати, разные букеты дарят. И какие-то...
1: Нет, мне не дарили, но ты знаешь, девчонки не особо любят, когда дарят мне настоящие цветы. Мы любим настоящие цветы, а не цветы на себе.
0: Ну как, ну посмотри на эту рубашку.
1: Или открытку в виде цветов.
0: Ну хочешь, я тебе подарю, ты вот так... Красиво на телевизор ее так повесишь, как вот у наших бабушек.
1: Красиво.
0: Она идеально подойдет.
1: Да я знаю, что ты не подаришь, это твоя любимая рубашка вязаная.
0: Да.
1: Красиво.
0: Спасибо, спасибо. Среда пришла.
1: Да.
0: Неделя почти прошла.
1: Да, и в Москве чуть-чуть потеплело. Приятная новость.
0: Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Мне очень приятно, что ты замечаешь, когда приходит тепло. Но с каждым годом ты все меньше и меньше говоришь о том, когда тепло уходит.
1: Мне больно говорить, я начинаю сразу плакать.
0: Либо ты уже совершенно потеряла интерес.
1: Как жизнь.
0: Какой смысл?
1: Ладно. Все, да, ну смотри, пока нормально держусь. Обычно я осенью начинаю грустить. Но пока нормально.
0: Ну слушай, мне кажется, это уже не первая осень, когда ты, ну прям... мужик. Ну, в хорошем смысле.
1: Спасибо, Вэл, спасибо.
0: Ну, ты же понимаешь, что...
1: Ты иногда... мужик, да.
0: Да, иногда лучше выбирать слова в эфире. Что ж, давайте начинать. Очередной планшет разыграем сегодня. Подарочки, деньги и, естественно, классная музыка. Впереди бригада у Music Awards.
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

0: награда у Music Awards.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 7:08 в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. Я поздравляю себя. Угу. Поздравляю Леху нашего. Да поздравляю всех. День. Я люблю еду.
3: О!
2: Очень сложно в этот праздник использовать мудрость, если любишь, отпусти.
3: Но это неправильная мудрость в этом празднике.
2: Согласен, поэтому...
3: Если любишь, возлюби, так сказать.
2: Если любишь, возлюби, такая мудрость мне нравится больше. Сегодня номинация звучит так. Ну как такое не любить? И столкнем сладенькое и солененькое. Сначала сладенькое. DNC Cake by the Ocean. А против Ник Джонас Бекон. Чей вы стороне сегодня? На стороне сладенького или солененького?
3: Ну, я выбрала сторону. Тебе не скажу.
2: Или бекончик. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
3: Голосуйте за трек, который нравится больше.
2: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Хендерсон и Рудиментал в бригаде Уны. В Европе плюс 7 часов 12 минут в Москве. Вики.
1: Да, достаю конверт, скрываю его.
0: Давай.
1: Там.
0: Ну, там.
1: Сладенько-солененько.
0: Ну, там 84,78% за DNC и за сладенькое, конечно.
1: С чаечком, хорошо, с утра.
0: С другой стороны, не указано же, какой именно кейк. Возможно, мясной пирог. Слушай.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Славы! Она здесь! Вики!
1: Да, я тут.
0: 7:17 в Москве, Вики. Ну, раз ты здесь, может быть, как-нибудь полезно проведем время, что-нибудь расскажешь.
1: Ну, вот скажи, что ты любишь больше, футбол или тыкву?
0: Ты зачем ставишь такой святой выбор?
1: Передо мной? Ну, вот так вот.
0: Я не могу ответить.
1: Тогда не выбирай, про все расскажу.
0: Спасибо. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-741, 16+.
3: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество проверено. Проверенное временем. Ямайка. Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой 300-20-20. Эвакуатор круглосуточно.
8: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
9: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
10: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
9: Муз-ТВ, новый вызов брошен.
10: Кто же задаст погоду в этом поединке?
9: Не пропустите, друзья!
11: «Битва поколений», 5-й сезон. В эту субботу, 17:00.
12: Категория 16+.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: there, это да, ти. Да, ты что, предвосхищает твои Вики Ньюс. Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Месси и Роналду сыграют в одной команде.
0: Не.
1: Ну, вроде да.
0: Да не.
1: Ну, вроде да.
0: Ну, звучит убедительно. Вроде да.
1: Ну, появилась информация. Появилась она от Карлоса Тевеса. Ну, наверняка знаешь, это бывший футболист сборной Аргентины.
0: Конечно.
1: Он еще выступал за Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ювентус.
0: Просто мед.
1: Мед,
0: просто
1: да.
0: Мед, как ты рассказываешь о футболе.
1: Да. Он собирается завершить свою карьеру футболиста и решил устроить прощальный матч. И он заявил, что он позвонил Месси.
0: Так.
1: Позвонил Роналду, с которым они тоже пересекались,
0: причем
1: собственно, играли.
0: Причем сначала позвонил Месси, говорит, слушай, Криштиан уже согласен.
1: Скорее всего.
0: Позвонил Роналду, слушай, Месси вообще без проблем, сказал сразу.
1: Вот, и ну вроде как они согласились. Я говорю, вроде как, потому что, ну, извини, у нас пока нет информации точной даты. Говорят, декабрь 26-го. Ну, мало ли, знаешь, ребята согласились, потом такие, ой, у меня там дела, там чемпионат какой-то.
0: Ну, это серьезно. Но если он действовал так, как я писал, то это схожая схема, как я отпрашивался у родителей на вечеринке.
1: Да.
0: Да, слушай, там Серегу уже отпустили потом к маме Сереге. Да слушай, там родители Белла уже тоже в курсе.
1: Ну, давай дождемся декабря. Стадиона Ла Бомбонера.
0: Как музыкально звучит его исполнение.
1: Да, в Буэнос-Айресе. Если ребята сыграют вместе, почему бы нет?
0: В одной команде, не против друг друга.
1: В одной команде. А вот самое интересное, Карлос будет против них или за них?
0: Да какая разница, все будут на Месси с Роналду смотреть.
1: Карлос такой, это мой прощальный матч.
0: Какая ошибка.
1: Смотрите на меня. Ну, кстати, реально ошибка. Зачем он так? Это же его прощальный матч.
0: Но зато теперь все знают, что он уходит.
1: И вообще его знают.
0: Ну, простите, если нас слушают поклонники этого футболиста.
1: Да он, кстати, прикольный. Очень симпатичный и харизматичный. А, как я оцениваю футболистов? Да. Харизматичный.
0: Одна фотография, и все готово.
1: Ну, правда, смотри.
0: Ну-ка. Ой, правда, какой харизматичный мужчина.
1: Ага, ну я же говорю. Так, ладно, теперь грустные новости. Все.
0: Что все?
1: Все, тыква как будто бы стала всем неинтересна.
0: Да ты что, не
1: вот,
0: может быть.
1: Вот раньше, осенью, в преддверии Хэллоуина, в кофейнях, ресторанах появлялось огромное количество напитков с тыквой, да, или каких-нибудь десертов, или других экспериментов кулинарных. Но теперь обратили внимание, что появился какой-то резкий спад, и теперь все делают с яблоком. А тыква как будто бы, знаешь, не при делах вообще. Что думает об этом тыква? Вопрос. Что думают об этом люди, которые обожают тыкву?
0: Тоже вопрос.
1: Тоже вопрос.
0: Не,
1: и почему? С чем это связано? Может быть, какой-то у нас неурожай в мире тыквы?
0: Не, у меня к тебе тоже вопрос. Ты же вчера рассказывал о том, что должен состояться фестиваль больших овощей недалеко от твоего дома. Потом какой-то заплыв тыков. Что-то я не видел у тебя мокрые фоточки в огромной тыкве. А уже прошел, нет, этот фестиваль?
1: Нет.
0: А, он только будет.
1: Так я только про него вчера рассказал. Он еще не успел.
0: Я думал, ну все, завтра. Хорошо, ждем.
1: Не настолько все быстро.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на среду, 9 сентября.
1: Умный, иногда отступить от своих убеждений бывает очень полезно.
0: Тельцы, превосходная возможность выбраться за город представится именно сегодня.
1: Близнецы, все и так идет хорошо. Ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему.
0: Раке получится прыгнуть выше собственной головы.
1: Львы, день будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена.
0: Девы, нам нужно стараться избегать ситуаций с повышенной долей ответственности.
1: Весы, ваша усидчивость принесет долгожданные плоды.
0: Скорпионы, все нужные люди придут к вам сами.
1: Стрельцы, если вам захотелось что-то сделать, то никого не слушайте и делайте.
0: Козероги, уроки этого дня со временем окажутся бесценными.
1: Водолеи, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне.
0: Рыбы, если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайтесь за дело скорее.

0: Church. Это Jade Brigadu на Европе Плюс. 7:35 в Москве.
1: Как ты так выспался сегодня?
2: Кто?
1: Я. Очевидно, я.
2: Кто? Я. Хорошо, я тебя поздравляю. Но классно. Сделал что-то клевое такое?
1: Но это не всегда хорошо. Ну, когда прям сильно высыпаешься, ну, ты как будто бы такой немножко...
2: Слишком довольный.
1: Да.
2: Поэтому... Нет никакого стресса в организме.
1: Поэтому нужен антагонист моего состояния. Кто не выспался, кто немножечко на взводе. Кто готов вытащить эту игру?
2: Да, звоните нам. 8-495-232-1062. Еще раз произнести телефон.
1: Давай.
2: 8-495-232-1062.
1: Поиграем в первую мысль в бригаде «Умный» на Европе Плюс.
3: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов. По данным Яндекс Погода, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 2. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
10: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали «Цезар Сити» и «Нигме», «Палаццо Диагой», «Цезар Силика», «Дом Малевич», «Айстауэр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Триумф Капитал». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Апсайт Новослободская». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Юг». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Третий Силикатный». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Аквапарк Отрадное». Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик «Град Плаза». Полный список победителей на сайте premierecord.ru.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
14: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
13: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
15: Мой сын никуда не поедет от меня.
13: На телеканале Ю.
16: Для зрителей старше 16 лет.
17: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
18: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
4: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: Радио. 7:43 в Москве. Первая мысль в бригаде на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Привет.
1: Да, привет.
2: Привет. Лёха, Лёш, привет. Ты откуда?
1: Москвы.
2: Из Москвы. А ты выспался сегодня? Или, как Вэл просил, не выспался?
1: Можно сказать, что выспался.
0: Да ладно, все мы прочитали истину. Все мы узнали, что ты хотел сказать, но решил быть
2: бодрым. Можно признаться.
0: Лёш, мы сегодня в одной связке работаем. Два человека, которые стремятся к одной цели, к подарку. Я сейчас убегу, Вик все расскажет, как ты будешь возвращаться.
2: Ты знаешь, я знаю, в чем ты реально хорош, в чем ты реально разбираешься, у тебя есть некое хобби. И я решила, что у твоего хобби должен быть гимн. Я нашла этот гимн. Будем тебя возвращать им, хорошо?
0: Удачи нам всем.
2: Итак, Лёша, Алексей, Алёшенька. У меня 5 фразочек.
1: Да.
2: Они не закончены. Ну, вот так получилось. Не хватило сил у меня на окончание. Но у тебя хватит. Ты придумаешь окончание, потом то же самое сделает Вэл. И если где-то совпадете, победа твоя. Пробуем.
1: Поехали.
2: Итак, первая фраза очень простая. Фестиваль.
1: Цветов.
2: Хорошо. Южная.
1: Америка.
2: Угу. У нас на даче всегда росли...
1: Огурцы.
2: Угу. О, он сделал замечательную карьеру.
1: На радио.
2: Шикарное последнее. Для меня столица футбола – это?
1: Бразилия.
2: Шикарно, возвращаем Вэлла.

0: Полетят... Чё молчим? Чё не подпеваем?
1: Поем. Gotta be a zombie, zombie. Для тех, кто не знает, у Вэлла, ну просто, мне кажется, какая-то высшая степень, высшая квалификация в зомби-ведении.
0: Я, на самом деле, на секундочку подумал, что вы еще будете звуками из «Героев меча и магии» сохранять.
1: Нет, прости.
0: А в «Героях» есть «Некрополис». Там тоже есть зомби.
1: Да.
0: Там
1: в общем,
0: все связано.
1: Если вдруг апокалипсис, и именно зомби-апокалипсис, и зомби не южнокорейские, тогда обращайтесь к Вэллу.
0: Да.
1: С южнокорейскими бороться невозможно.
0: Начнем.
1: Фестиваль.
0: Фестиваль спорта.
1: Цветов.
0: Цветов.
1: Разные фестивали, конечно. Южная.
0: Африка. Южная страна.
1: Америка.
0: Америка.
1: У нас на даче всегда росли.
0: Росли. Не росла, да?
1: Не росла. Росли.
0: Не росли. Помидоры. Огурчики.
1: Огурчики.
0: Огурчики. Вы чувствуете, как мы рядышком с Лешей постоянно?
1: Вы в параллельных вселенных практически идете. Вы не могли бы пересечься? Да, параллельные линии не пересекаются. Эх.
0: Мы как салат, в котором ингредиенты вот как-то, ну, не вместе, не в одной тарелке.
1: Да. Надо мазика добавить.
0: Да.
1: Хорошо. О, он сделал замечательную карьеру.
0: Фу. Радиоведущего?
1: На радио.
0: На радио? Вот.
1: А что ты хотел сказать? Фу.
0: Футболиста.
1: Но
0: не сказал.
1: Ну, кстати, ты предугадал. Давай, последняя фразочка. Для меня столица футбола — это...
0: Бразилия.
1: Да?
2: Да.
0: Да. Вот он наш майонез, который соединил нас всех.
1: Бразилия.
0: Ах, Леша, есть победа, есть подарок.

0: 3 мы это сделали. Поздравляем
1: тебя.
2: Классно.
1: Поздравляем.
2: Спасибо.
0: Хорошего дня и звони нам еще обязательно. Счастливо.
1: Пока.
2: Да. Всем пока.
3: Бригада. Флэш.

0: диджей из бригады «У» на Европе Плюс, 7.49 в Москве. У нас впереди саундчек, которым мы решили подумать, какое у вас есть хобби и превратить это в высшее образование. Ну, вот, и назвать уроки. Ну, у меня, очевидно, уроки по зомбиведению, да?
1: А что бы вот ты
0: ну, вот я, здравствуйте, говорил. Дорогие, надеюсь, все прочитали чатик перед занятием. Доставайте мачете. О, а что такое коротенькое? Не-не-не-не-не. Выговор.
1: О, интересно.
0: Ну и потом, конечно, разбираться в видах зомби, где лучше прятаться.
1: Ты прятаться будешь?
0: Ну.
1: Я думала, настоящие зомби-веды не прячутся. Они обмазываются жижей от зомби и притворяются зомби.
0: Вот поэтому не ты ведешь этот урок, понимаешь?
1: Подожди, я смотрела фильмы, если ты пахнешь как зомби, зомби не поймут, что ты человек.
0: Ну и где все эти персонажи? Недолго они держатся в таких сериалах. Расскажите, какое у вас хобби, превратите это в настоящий урок. Вот, что бы вы преподавали.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Бригада
3: Реклама. Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте!
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
11: Я построю здесь новый мир.
10: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
12: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
14: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
15: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17.00, категория 16+.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
18: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
19: Эргоферон.
20: Мы всей семьей им лечимся.
18: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
21: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: в «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОБРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка 6+.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:58 в Москве. Сегодня в саундчеке вы берете свои хобби, превращаете это в настоящее преподавание.
2: Слушаем.
1: Слушаем.
3: Европа Плюс, всем привет. А я бы могла, наверное, преподавать симологию или симоведение. Помните игру детства Sims?
2: Хороший специалист. Нам такой нужен.
1: Да, да. Симсология. Дальше.
4: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, страна. Well, я бы как раз после твоего урока зомбоведения провел бы урок душноведения. Ну, конечно, я его. Как без этого?
2: Да, это то вообще... есть дело ведения получается просто, да?
1: Не соглашайся с этим, это неправда.
2: Хорошо.

0: Радіохіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Миноборнауки может снова изменить правила приема в вузы. 328 тысяч автомобилей отзывает западный автогигант. И первый складной iPhone могут показать уже сегодня. Далее подробности. Миноборнауки может снова изменить правила приема в вузы. ТАСС пишет о том, что причиной пересмотра правил может стать ситуация этого года, когда многие абитуриенты, сдавшие экзамены на высший балл, не попали на бюджет из-за большого числа олимпиадников. Эксперты говорят, что одним из выходов будет поступление олимпиадников и выпускников, сдающих ЕГЭ, по отдельным квотам. Напомню, ранее Миноборнауки объявило о намерении увеличить число иностранных студентов в российских вузах. Сейчас их 422 тысячи человек, а будет 500 000. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания у вице-премьера Новака. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. ФАС уже возбудила больше 50 дел и выдала больше 80 предупреждений по нарушениям. Кроме того, ведомствам поручили заранее оценивать возможные изменения спроса и предложения и при необходимости определять объемы импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок. 328 тысяч автомобилей отзывает автогигант, который ушел из России. Компания Jeep объявила о том, что неисправность касается автомобилей Grand Cherokee. Причиной стала потенциальная возможность отсоединения задней пружины прямо во время движения. Под отзывную кампанию попали автомобили Jeep, выпущенные с 2021 года. Причем это не первая волна отзыва из-за этой проблемы. Летом 2023 года компания уже проводила похожую сервисную акцию, но два года спустя появились новые жалобы автовладельцев. Первый складной iPhone могут показать уже сегодня вечером. Компания Apple проведет презентацию, к которой в этом году приковано особое внимание. И дело не только в том, что яблочная фирма может выпустить первую раскладушку. Сегодняшнее мероприятие проведет новый гендиректор Джон Тернус. Он сменил на этом посту Тима Кука. И это будет его первая подобная крупная презентация в новой должности. Напомню, компания Apple ранее свернула свою деятельность в России. Ее устройства в нашей стране официально не продаются. Также отсутствует сервисное обслуживание и гарантия. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар прибавил 86 рублей 47 копеек. Евро тоже подрос 100 рублей 17 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8:05 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Так, 8:25, это 16.
1: 16.
0: 16 дней до живого завтрака осталось. 16 дней.
1: Да, 25 сентября мы вас ждем в ВК-стадиум. Вход свободный, бесплатный, в 7 стартуем. Даже можно пораньше прийти, все, чтобы бесплатно. Точно ничего не пропустить.
0: Мы напоим, мы накормим, подарочки подарим. Ну, потратиться нужно будет только, ну, если вы в Москве, то... На автобус, например, на метро. А если вы живете подальше, то потратиться чуть-чуть придется.
1: На дорогу.
0: Побольше. Но все, что будет в стадиуме 25-го, все бесплатно. Там будем мы, там будете вы, там будет шоу, там будет еда, там будет кофе, там будет Айова, тема белорусских, звонкий, лирик, а также Богдан Медведи приедет впервые с гастролями в Россию сразу на живой завтрак.
1: Давайте его встретим.
0: Да, это будет 25 сентября, в финальную пятницу, первого осеннего месяца.
1: Да, ну а прямо сейчас можно позвонить и выиграть планшет. Вот прям вот так легко.
0: Прямо вот так легко?
1: Да.
0: Тогда звоните.
1: Да, 8-495-232-106-2.
0: Разочек для меня можно еще?
1: 8-495-232-106-2.
0: Впереди невероятно, но в бригаде У на Европе Плюс.

0: Медуза, Бригаде У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ждем игру «Невероятно, но» будем музыкально путешествовать чартером.
1: Бригаду. Давай, куда летим?
0: Летим в страну, в которой однажды проходили Олимпийские игры.
1: Много вариантов.
0: Ладно. Однажды проходили зимние Олимпийские игры.
1: Ну давай, Южная Корея. Нет?
0: Ладно. Китай. 21-е зимние Олимпийские игры.
1: Я не помню, где они были.
0: 2010 года. Ну, это стыдно, конечно.
1: Ну, Италия пусть будет.
0: Ну, конечно.
1: Канада.
0: Да.
1: Канада?
0: Да, Ванкувер.
1: Во, ну я же говорила.
0: А там в чатах Маршмеллоу и Келси Баллерини с треком Another Drink.
2: Чартер бригады У.

0: невероятно, но в бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8 часов 12 минут в Москве. Невероятно, но в бригаде У на Европе Плюс можно взять и выиграть планшет просто с помощью одного звоночка и маломальской эрудиции.
3: Да, кто нам позвонил? Алло, доброе утро.
2: Алло, привет.
4: Доброе утро.
2: Привет. О, как ты? Ты звучишь, как будто бы, знаешь, как будто только проснулась такая. Окно у тебя возле кровати большое, солнышко светит, а тебе никуда не надо.
4: Да, надо.

0: Едем на работу. Меня зовут Оля, я с Краснодара.
1: Привет, Олечка.
2: Ну, про солнышко Привет. Хоть угадал? В Краснодаре светит солнце?
0: Да, солнышко светит.
2: Ну, хорошо. Оль, но хотелось бы напомнить, что будущее уже наступило, да? И вот, ну, действительно, заходишь в интернет, и непонятно, какие реальные открытия настоящие, а какие выдуманные. Угу. Я про научное открытие.
1: Мы сейчас расскажем тебе о научных прорывах, но только один из них будет настоящим, а другой мы сами придумали. Вот если угадаешь, где фейк, тогда, собственно, получишь от нас подарочек.
2: Да, если присмотреться к этой игре, то у нас очень сложно проиграть. Оля, удачи!
0: Спасибо.
2: Открытие первое. В питерском политехе инженеры создали полностью автономного робота-снегоуборщика. Он сам ездит по улицам, видит препятствия и чистит снег даже при минус 40 градусах. Причем работает без водителя, управлять им можно из теплого офиса.
1: Интересно. А вот второе чудо техники. Изобретатели тоже из Питера представили аппарат, который ловит редкие солнечные лучи и превращает их в светящиеся конфетти. Запускаешь его в небо, и над городом начинается настоящий салют. Никаких туч и дождя, только сплошное сияние и праздник.
2: Оля, что подсказывает сердце?
0: Ну, я думаю, первое, правда.
2: Первое. А, ну, сердце подсказало, а разум что говорит?
0: Разум говорит, сейчас я буду сомневаться.
2: Да нет.
1: Это правда, да. Хотя мне наша идея нравится
0: спасибо.
2: Олечка.
0: Спасибо.
2: Ну, во-первых, все верно. Умница. Программа «Приоритет 2030» действительно в действии. Ученые из Петербурга по национальному проекту «Молодежь и дети» разработали и уже испытали вот такого робота-снегоуборщика.
1: Да, он убирает снег без человека и может сэкономить миллионы на уборке города. Класс.
2: Представляешь?
0: Супер.
2: Кстати, да, ты выиграла планшет, поздравляю, планшет твой.
0: Спасибо огромное, очень рада.
1: Мы тоже рады.
2: Чудесного тебе дня, звони еще и Краснодару передавай привет. Счастливо.
1: Пока-пока.
0: Пока.
3: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
4: Невероятно, но в «Бригаде У».

0: аутентичная эта лирика. Вот возьмем и послушаем вживую этот трек на живом завтраке. Лирика это арти живого завтрака. Вот, познакомьтесь, пожалуйста.
1: Да, 25 сентября, ждем вас.
0: 8.18 в Москве. Итак, у нас впереди фактовый зал.
1: Мэр, в котором я.
0: Что?
1: Я.
0: И тема Африка. Поговорим об Африке. Здесь Бригаде У на Европе Плюс.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет». Решение 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7741, 16+.
5: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Украин 325 619 600 156 837.
6: Не завелось? 300 ровно. 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
9: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером Джейку. Не покупайте автомобиль, если еще не испытали Джейку на тест-драйве в Триа Моторс на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере Джейку. Вам останется только выбрать свой неповторимый Джейку в Триа Моторс на Текучево 350А.
10: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейной стоматологии «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Больше хитов.
14: Больше музыки.
15: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: Girls go wild.
1: Wild – это Альберт Брайт, бригадю на Европе+. 8.23 в Москве, Вики.
2: Да.
1: Начнем.
2: Начнем.
3: Фактовый зал. В бригаде У.
1: Браво, Вики. Браво, мэр.
2: Спасибо, спасибо.
1: У нас сегодня Африка в фактовом зале.
2: Я решила взять очень интересное животное, которое живет к югу от Сахары. Это трубкозуб. Его считают живым ископаемым. Дело в том, что он единственный оставшийся в живых представитель целого отряда своего млекопитающих. Трубкозубы. Вот. Все его родственники вымерли еще много-много миллионов лет назад, а он такой единственный, живет в Африке, ни на кого не похожий.
1: Он в общем, единственный? Или, ну, их много?
2: Их много, но один
1: вид. Но вид один.
2: Да. Это существо с ушами кролика, мордой лошади, пятачком поросенка и с невероятными навыками экскаватора.
1: А мы с каких пор начали просто придумывать факты?
2: Ну, почему придумывать?
1: В фактовом зале.
2: Ну, уши, смотри.
1: Ага.
2: Как кроличьи или ослиные.
1: Ну, правда.
2: Морда вытянутая, поросенок. Все положено.
1: Как будто бы египетские боги прокляли.
2: Что-то случилось не то. Но он невероятно вообще крутой, вот реально, взламыватель термитников. Он невероятно круто копает быстрые ямы, норы, просто, ну, прям, реально красавчик. Как отбойный молоток, знаешь, фух, и все.
1: Хорошее сравнение, да.
2: И самое интересное, что у него уникальные зубы, которые состоят из тысячи вертикальных таких трубочек. Да? И, по сути, это не настоящие зубы в нашем понимании, а уникальная структура, которой нет ни у кого вообще на этой планете. Представляешь? И длинный язык у него. Он за один ужин может съесть до 50 тысяч насекомых. Вот. Такой вот классный.
1: Высунув один раз язык.
2: Да, такой.
1: Интересно. Остаемся там же, в Африке, что немаловажно. И смотрим на птичку, похожую на Зазу из «Короля льва».
2: Ну да, люблю.
1: А вот примерно про этих птичек я расскажу. Птицы-носороги с выдающимся клювом и выдающейся возможностью самцов ухаживать о своем семействе. Дело в том, что вот эти птички выводят птенцов в дуплах деревьев. Но при этом самка полностью линяет и не может летать.
2: Линяет,
1: да, ну вот так вот, да.
2: Бедняжка.
1: Ну, говорят, вот женский организм вот так реагирует у этих птичек, да. Так вот, чтобы защитить семейство, птичка-то летать не может, дорогая, самец замуровывает отверстие, замуровывает всю дупло, илом или глиной, ну, там, что найдется, и остается лишь небольшая щель для передатчик. Для передатчик пищи. Самка проводит там около 2 месяцев, а ее парень 30-40 раз в сутки носит ей корм. Все как у людей.
2: Какой ужасный декрет.
1: Да.
2: У этих самок.
1: И когда самка покидает гнездо, подросшие птенцы сами заделывают отверстие, оставаясь внутри. Ну, потому что насмотрелись на маму. И родители еще долго продолжают выкармливать этих птичек.
2: Ого. А как же там футбол поиграть на улице?
1: Не-не-не-не-не, не их вид спорта. Не их, я думаю, у них керлинг почти. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за факт, который нравится больше.
1: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: All by myself, это Лок в бригаде У на Европе плюс 8.32. В Москве стоп голосование фактового зала. Итоги. Итоги удивительные, Вики.
1: Да?
0: Да.
1: Ну хорошо, какие?
0: Да, мы пытались. Но твое без пяти минут ископаемое все-таки победило. Папа, поздравляю.
1: Спасибо.
0: 50 с копейками процентов за тебя.
1: 50 с копейками?
0: С копейками.
1: Моя вот прям любимая.
0: Копеечки,
1: вот копеечки,
0: да.
1: Давай пойдем дальше по континентам.
0: Угу.
1: Южная Америка.
0: Южная Америка. Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас.
2: Гороскоп. Бригада.
0: 8.33 в Москве, гороскоп на среду, 9 сентября. Овны. Иногда отступить от своих убеждений бывает очень полезно.
1: Тельцы, превосходная возможность выбраться за город представится именно сегодня.
0: Близнецы, Вики, все идет хорошо, и ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему.
1: Раки, получится прыгнуть выше собственной головы.
0: Львы, день будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена.
1: Девы,
0: да.
1: Старайтесь избегать ситуации с повышенной долей ответственности.
0: Ну вот пока у меня получается фактом в зале. Весы, ваша усидчивость принесет долгожданные плоды.
1: Скорпионы, все нужные люди придут к вам сегодня сами.
0: Стрельцы, если вам захотелось что-то сделать, то никого не слушайте и делайте.
1: Козероги, уроки этого дня со временем окажутся бесценными.
0: Водолеи, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне.
1: Рыбы, если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайте за дело скорее.

0: Эдди Свимс в бригаде У на Европе плюс 8:37 в Москве. Знаешь, бывает момент, когда вот лишних слов даже не нужно. Просто, просто пригласить. Просто пригласить поиграть в Трули Муви.
1: Да, пожалуйста, приходите.
0: Приходите. Ну, я думаю, ребятам будет легче, если они будут знать номер телефона.
1: Да, 8495-232-162.
0: Да. Звоните, впереди Трули Муви в бригаде У на Европе плюс.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Эфире.
5: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
10: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 000 рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике Эксимер.
11: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
12: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
11: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
12: Королева 1D.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
3: Европа+.ру. Раздел «Контакты».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригада U Pictures представляет.
1: Трули муви.
2: Интересное, как ни крути.
3: 8:42 в Москве. Трули муви. В бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил?
4: Алло, привет.
5: Привет.
3: Как вас зовут?
6: Аня.
5: Меня зовут Игорь.
4: Аня и Игорь. Аня, ты откуда?
6: Я из Питера.
3: Игорь, а ты?
5: Я из города Ульяновск.
4: Шикарно.
3: Игорь, ты был в Питере?
5: Конечно.
3: Аня, ты была в Ульяновске?
6: К сожалению, нет.
4: Надо исправлять.
3: Так, следующий игрок. Нет, ребята.
5: Аня очень дипломатично сказала, к сожалению, нет.
3: Ну, кстати, я был в Ульяновске очень давно. И мне понравилось.
4: Не так давно мы были с тобой.
3: О, да, мы были недавно в Ульяновске.
4: Я понимаю, что для тебя каждый месяц он длится как год.
3: Да.
4: Со мной.
3: Очень медленное и веселое времяпрепровождение. Итак, ребята, прямо сейчас начнем разгадывать...
4: Фильмы,
3: которые загадала Вики.
4: Да, я вам буду говорить название фильма, но задом наперед. Вот ваша задача слово «развернуть» как можно быстрее соперника, произнести правильное название.
3: Единственное, вот после подсказки нужно дождаться такой сигнал. Ну, а потом уже подключать все свои нейронные связи. Играем до 2 баллов. Аня, Игорь, удачи, вперед.
6: Спасибо.
4: Итак, первый фильм такой. Я Есидо.
3: А, это целая подсказка, ребята, все,
4: я
3: дальше вы.
4: Я Есидо.
3: Недавно вышел фильм.
4: Угу. Долгий такой.
3: А до этого очень давно выходил фильм. А до этого очень-очень-очень давно написано было произведение.
4: Я...
6: А можно еще раз название?
4: Я Есидо.
3: То есть задом наперед нужно прочитать. Там.
6: Да историческое.
5: Давайте следующий вопрос.
4: Историческое.
3: Не-не-не,
4: вот
3: Игорь, такого в правилах нет, до конца будем играть.
4: Да просто в обратную сторону слово прочитать.
6: Одиссея.
3: Да!
4: Ура!
5: Какой фильм?
3: Одиссея.
5: Одиссея.
3: Не знал.
4: Хорошо, давайте.
5: Вот если бы про книгу бы сказали, наверное, отгадал бы.
3: Ну, я так его нервно пытался сказать. Ладно, 1 балл у Ани, продолжаем.
4: Ацертам.
6: Матрица.
4: Да. Все, Аня поняла.
3: Выкупила правила. Вики, Игорь, давайте Аню поздравлять с победой. Аня, лови подарок.
5: Ура!

0: еще и наоборот. Пить с бригадой У весь год. Аня, поздравляем.
1: Спасибо,
0: с термобутылочкой.
1: Спасибо, ребята.
2: Умничка.
0: Ты умница.
1: Спасибо.
0: Вы знаете, девчонки, есть какое-то непреодолимое желание футболку Игорю подарить?
2: Хорошо,
0: можно?
2: Если есть, не
0: можно?
2: Сдерживай себя.
1: Точно.
0: Игорь, лови футболку.
3: Вау, круто, спасибо.
0: Ребятки, хорошего дня, звоните нам еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Спасибо, пока-пока.

0: Animal это Cat's Eye Brigade U на Европе плюс. 8:48 в Москве. Мы в саундчик сегодня берем свое любимое хобби, превращаем это в занятие. И вот преподавателем чего вы бы были?
1: У меня бы был практикум по близнецовскости. То есть как быть близнецом настоящим. Да, по знаку зодиака. Но мы бы иногда собирались в 7 утра на пробежку, иногда вечером в баре, иногда...
0: После бара на пробежку.
1: Возможно. Иногда бы мы занимались гончарным искусством. То есть мы бы все время делали что-то разное.
0: Что-то разное. А вот завершали бы вы это до конца?
1: Нет, конечно.
0: А, все, хорошо, да, это правда. Это была проверка.
1: Знаешь, кто-нибудь придет, я книжку дочитал. О, не зачет!
0: Да, иди отсюда, дева.
1: Вот, вот.
0: Расскажите... Что преподавали бы вы, если бы смогли преподавать ваше хобби?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо присылайте в личку сообществу «Европа плюс ВКонтакте», мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
8: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
12: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
13: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
20: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
22: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документ. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
23: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимурова, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
0: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т.

0: 2-3 check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8.56 в Москве, сегодня в саундчеке. Вы рассказываете то, что могли бы преподавать.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Доброе утро, Европа Плюс. Я бы, наверное, учила людей, как отдыхать абсолютно трезвым человеком. Веселиться, танцевать, проводить кучу времени просто в таком эйфорическом состоянии и вызывать у всех вопросы, как так можно отдыхать абсолютно трезвым.
1: Ну, звучит весело. Продолжим.
4: Привет, бригада У. Я, как водолей, могу преподавать уроки, как выжить водолею в этом страшном мире, ведь мы всегда немного с дуба рухнувшие.
1: Вот, я... Вот ты расслышала последний
2: слайд? Нет, мы всегда...
1: Как выжить в таком мире, где нас никто не понимает?
2: Ну, надо водолейский учить, получается.
1: Не, по-моему, с дуба рухнувшие были.
2: А, да?
1: Да, да, да, все нормально.
2: Ты что, водолей, Леш? Как ты понял?
1: Не-не-не.
2: А, мам водолей, понятно.
1: А, Леш, мама слушает. Дальше.
5: Доброе утро, любимая бригада У. А я не знаю, как назвать предмет, который я могла бы вести, но это связано с чувством юмора, которое всегда со мной и везде. Даже из самых сложных жизненных ситуаций я всегда выхожу с юмором. Очень спасает. Ну как? Вот как это назвать? Помогите, пожалуйста.
2: Ну, хихоньки, хахоньки какие-нибудь, нет?
1: Хорошо, хорошо. Или факультет юмора со слезами на глазах.
2: Тоже хорошо.
1: Ну и финальное.
6: Доброе утро, бригаду и все-все-все. Я бы была преподавателем по загоноведению. Получается отлично. По работе, по личной жизни, по вообще чему угодно. Можно загнаться. Могу преподавать в Гарварде.
1: В Гарварде, знаменитый факультет загонения.

0: вместе. И Party All The Time. Party All The Time. Спасибо. Это Шарам и мы, Бригадю на Европе Плюс. Продолжаем. Всем доброе утро.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра.
4: Европа Плюс. Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Всем доброе утро.
5: На Европе Плюс, Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. СБП свяжет счета и банкоматы разных банков. В Ростове продолжается реконструкция улицы Вавилова, и рабочий график все чаще мешает россиянам дойти до врача. Подробности далее. С 1 октября наличные можно будет положить через банкомат одного банка сразу на счет в другом. Деньги будут зачисляться через систему быстрых платежей. При этом такая операция не относится к переводам между собственными счетами, поэтому за нее могут одновременно взимать комиссию оба банка. Для пополнения установят ограничения максимум 25 тысяч за одну операцию, 50 тысяч в течение суток и 200 тысяч за месяц. Лимиты вводят, чтобы снизить риски легализации сомнительных наличных, при этом сервис будет добровольным, каждый банк сам решит, подключаться к нему или нет. Дорожники продолжают реконструкцию улицы Вавилова в Ростове. На сегодняшний день эпицентр работ – перекресток улиц Вавилова и Орбитальной. В этом месте под дорогой проложили новый водовод вместо старого. Теперь осталось подключить его к существующим сетям. Сейчас подсоединяют первую ветку из двух. Как сообщили в городской администрации, такие работы невозможно выполнить без остановки водоснабжения. Воду отключили накануне утром, но уже сегодня должны пустить по обновленной магистрали. К началу сентября школы Ростовской области укомплектованы кадрами на 99%. Об этом сообщил замгубернатор Андрей Фатеев. Чаще всего школы ищут учителей русского языка, литературы, математики, преподавателей иностранного. Также появилась потребность в учителях-дефектологах. Почти 70% офисных сотрудников продолжают работать, даже когда плохо себя чувствуют. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Чаще всего к врачу не доходят из-за плотного рабочего графика. Такую причину назвали 38% опрошенных. Еще трети мешают срочные дела. Каждому пятому неудобное время записи. Откладывают и плановые обследования. Почти половина участников исследования делали это несколько раз за год или постоянно. В конце выпуска курса валюты о погоде на сегодня. Доллар 86 рублей 47 копеек. Единая европейская валюта 100 рублей 50 копеек. Сейчас в Ростове плюс 17 градусов и ясно по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе ясно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. Далее на Европе Плюс бригада У.
6: Спонсор программы ООО «Интерьер».
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерьер». По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну что ж.
1: Ну что ж.
0: Ну что ж.
1: Ну что ж. Тот самый день.
0: Да, тот самый день, когда город засыпает, а в городе засыпает Бруно Марс, Леди Гага, Coldplay, Май Мишель, группа Лирик. Ну, короче, засыпают все музыканты. Просыпается он. Леха, наш звукореж.
1: Ну да, Леха берет какие-то известные треки и делает с ними непонятно что. Иногда он привлекает к этому, например, индийских исполнителей.
0: Да. Иногда, иногда не индийских.
1: Иногда котов.
0: Да, но индийских, кстати, давно не использовал.
1: Угу. Вот, ваша задача определить, что же там было в оригинале. Как только понимаете, это пишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальная кошка. Пишите название исполнителя или, собственно, трека.
0: Да, имя все исполнителя. Правильно. Все правильно. Ну а теперь, внимание, муз-измена.

0: какая-то семейная ТВ-программа, судя по всему,
1: очевидно,
0: да?
1: Очевидно, Алексей задействовал композиторов заставки Дисней-клуба.
0: Да, и обязательно не забудьте написать свой номер телефона, ладно, когда будете нам писать, чтобы мы перезвонили.
1: А мы перезвоним и будем играть в «Муз-измену» в бригаде «У» на Европе+. Плюс.

0: измена в бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 9 часов 12 минут в Москве. Муз-измена в бригаде «У» на Европе Плюс начинается.
3: Прекрасное место, где наш звукореж немножко балуется.
2: Да, да. И у нас есть расследователи, они же музыкальные детективы. Есть Женя. Женя, привет.
3: Жень, привет.
4: Привет.
3: Привет, а ты откуда?
4: Я из Москвы.
2: Из Москвы. Жень, подойди, пожалуйста, к телефону, чтобы тебя получше было слышно. Или если ты на громкой, то вырубай ее, а то... Ну, скажи что-нибудь.
4: А вот так нормально слышно?
2: Очень получше, хорошо, да, очень да, хорошо.
4: Супер.
2: Жень, ознакомься с тобой. В одном помещении буквально находится Катя. Катя, привет.
4: Привет, привет.
2: Привет, Катя, ты
3: привет.
4: Я из Нижнего Новгорода,
2: из
4: если что.
2: Из Нижнего Новгорода, прекрасно.
3: Шикарно.
2: Итак, Женя и Катя, поздравляю, с этого момента ваши пути расходятся. Но...
3: ненадолго.
2: Ненадолго. Давайте вспомним, что сегодня в Муз-измене.
3: Нет, это точно какая-то семейная передача.
2: Да, да, да, да, точно. Пока все...
3: дома.
2: Спасибо. Кать, похоже, как думаешь, реально. Катюш, да. Что за трек, либо что за группа, либо что за исполнитель сегодня в Муз-измене?
4: Я думаю, что это Linkin Park на 90%.
3: Linkin Park? А какой трек?
2: Хотелось бы спросить, что-то конкретное?
4: Что-то вынава, вырым, та-дам-там, та-дам-там.

0: Да, знаменитая песня Линкин Парк, точно. Женя, а ты что думаешь?
1: Катя напела правильно, только это Nickelback. You, How You Remind Me называется песня.
0: Ну,
1: Вот мы совпали, да.
0: Ну что вы сразу вот это вот...
2: Подожди, может быть, Катя неправильно отгадала артиста? Может, это Линкин Парк все-таки?
0: Может, Женя неправильно отгадала, ты хотела сказать?
1: Я по напеву чистый, потому что почему-то мне показалось, что это не эта группа.
0: Но напели-то обе хорошо. Жень, а можно назвать тебя взбалмошной девчонкой?
1: Временами.
0: А как думаешь, вот сейчас ты в каком времени находишься? Можешь взять и отказаться от Nickelback и уйти в сторону Линкин Парк?
1: Могла бы отказаться, если бы думала, что я не права. Но тут я уверена на все 100.
0: Угу.
1: Потому что несколько лет назад это была моя любимая песня.
0: Ну, жаль, конечно, что ваши пути с песней разошлись в итоге. Кать, но мы правильно понимаем, что ты в команду к Жене?
1: Да.
0: Точно?
1: Надели мы правильно.
2: Ну, смотрите.
1: Надели правильно, но разошлись в группу, да.
2: Если вдруг не отгадаем группу, то все, подарков не будет.
0: Ох уж это знаменитое запугивание от Вики.
2: Это все.
0: Итак, Женя и Катя, вы обе считаете, что это трек от Nickelback. Внимание, правильный ответ. Да, ну трек-то вы разгадали сразу, но вот с Nickelback вы, конечно, разобрались легко. Поздравляем!
1: Ура! Спасибо! Спасибо большое. Жень, ты молодец. Спасибо, ты тоже.
2: Вы все молодцы.
0: Хорошо. Гордимся вами. Ловите подарки.
3: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
0: Женя, Катя, по заслуженной колоночки от нас получаете. Поздравляем.
1: Спасибо большое. Супер, спасибо огромное.
0: Девчонки, хорошего вам дня и звоните обязательно еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока-пока.
5: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Дракула, или как поет Эмбамбала, Дракула.
1: Дракула.
0: 9:19 в Москве, Вики. Что будет дальше?
1: Ой, у меня будут две новости, которые друг друга классно дополняют, и они как будто бы продолжают твою историю о том, как тебя мама в детстве сосисочками будила.
0: Вау. Прям какой-то роскошный рецепт.
1: Ну, получается, да.
0: Ну, подождем, впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе+.
2: АКБ на все – это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все – это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все – это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Украни 325 619 656 837.
3: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатите ипотеку на начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
10: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Self-aware, это Темпер Сити, бригаде У на Европе Плюс, 9.24, Москва, Вики.
1: Угу.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
0: Вики Ньюс в бригаде У.
1: У меня тут две новости, которые друг друга как будто бы дополняют.
0: Так.
1: Ты готов?
0: Да.
1: Итак. Одна известная сеть отелей представила суперподушку.
0: Очень известная сеть отелей.
1: Да, очень известная. Которая издает звуки завтрака. Там много всяких датчиков и маленьких приемничков. Вот. И ты можешь услышать по духам шведский стол. Там есть 4 трека. Значит, первый трек — это как кофе наливается, значит, работает кофемашина.
0: Потом как кофе пьется?
1: Нет. Потом как, значит, знаешь, бекончик жарится на сковородочке. Потом как наливается свежевыжатый сок. Не то чтобы это то, что хотела я слышать во сне.
0: Особенно если есть особенности организма, лучше вот это вот текущую жидкость не слушать.
1: Фонтаны, вот это все убрать, да. Ага. Ну и как шумят люди, знаешь, на вот у стола раздачи еды. Вот это вот. Классно?
0: Интересно.
1: Просто великолепие просыпаться под это.
0: Ну да, не могу сказать, что это прям классно. Но уверенно могу сказать, что это интересно. Я повторился, да? Да, креативненько.
1: Но с другой стороны, смотри, вот тебя мама будила запахом сосисочек, да?
0: Но потом я ел эти сосиски, они были прямо перед носом.
1: Я понимаю. А тут можно объединить твою маму, эту подушку, и ты бы просыпался под звуки варки этих сосисок и аромата.
0: Я просыпался под звуки варки, потому что каждый родитель должен будить ребенка тем, как громко достает посуду на кухню. Как бы далеко кухня ни была от комнаты.
1: Ладно, ладно. В Японии пройдет чемпионат мира по сну. Каждый год это проходит. Я обожаю наблюдать, потому что очень обычно занятные фотографии. Всего лишь необходимо пролежать 90 минут.
0: Пролежать.
1: Ну, проспать в идеале. Специальные датчики оценивают качество сна, глубину сна. Потом все это подсчитывают. И вот если ты прям глубоко спал, несмотря на шум потусторонний, потому что там...
0: Потусторонний. Новые подушки от того отеля, потусторонний шум.
1: Да. Несмотря на посторонний шум, который специально создают, чтобы тебя разбудить, вот если ты глубоко спал, то ты заработаешь 2 миллиона йен, даже чуть побольше.
0: Это
1: более 1 миллиона рублей, да.
0: Ого, ну это немало. Но слушай, как в любом соревновании, да, там же, типа, на старт, внимание!
1: Да? По идее, да. Ну и специальный приз будет за самую необычную позу.
0: А кто там партнер мероприятия? Магний?
1: Наверное.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: Гороскоп. Бригады. 9:32 в Москве. Гороскоп на среду, 9 сентября.
1: Умные иногда отступить от своих убеждений бывает очень полезно, да.
0: Хорошо. Дельцы. Превосходная возможность выбраться за город представится именно сегодня.
1: Близнецы, все идет хорошо, и ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему.
0: Раки, получится прыгнуть выше собственной головы.
1: Львы, день будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена.
0: Девы, нам нужно стараться избегать ситуаций с повышенной долей ответственности.
1: Весы, ваша усидчивость принесет долгожданные плоды.
0: Скорпионы, все нужные люди придут к вам сами.
1: Стрельцы, если вам захотелось что-то сделать, то никого не слушайте и делайте.
0: Дороги, уроки этого дня со временем окажутся бесценными.
1: Водолеи, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне.
0: Рыбы, если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайтесь за дело скорее.

0: Йо-йо-йо, это Оффенбах, бригаде У на Европе Плюс, 9:35 в Москве, а у нас впереди сейф. Не то чтобы я хвастаюсь, у нас впереди сейф. В сейфе сегодня 7000 рублей, и это еще не все. 10 тысяч можно выиграть дополнительно от Озонбанка.
1: Ой, хорошо, как звучит.
0: Вики, поздравляю тебя с профессиональным праздником.
1: А с чем?
0: Международный день красоты.
1: Ой, спасибо, спасибо. Я тебя тоже поздравляю.
0: Мне нравится, как ты принимаешь комплименты.
1: Ну, мне приятно, приятно, спасибо.
0: Всероссийский день лука.
1: Тоже хорошо.
0: Ты любишь лук?
1: Я люблю жареный лук, кстати. Мне нравится.
0: А вот салатики просто свеженькие, крымский какой-нибудь, такой остренький.
1: Нет, свежий нет.
0: Нет? Да ты...
1: Свежий у меня не... Ну, там, нет.
0: Скажу то, что ты мне обычно говоришь в отношении холодца. Да ты нормально не пробовала просто.
1: Возможно, возможно, кстати, да.
0: Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.
0: По нашему новому номеру.
1: 8-495-232-1062.
0: 3D сейф, бригаде У на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды.
4: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
5: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
6: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Ачи. Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
7: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Реклама. Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707.
11: «Моя клиника».
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А.
13: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Миф в бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Алло, привет, привет.
2: Привет, как тебя зовут?
4: Меня зовут Евгений.
3: Женечка, Евгений. Привет.
2: Ты откуда, Жень?
4: Доброе утро. Город Ярославль.
2: Ярославль. Ничего, да, что мы как-то резко от Евгения сразу к Жене перескочили?
3: К Женечке.
4: Нет, это нормально. Все замечательно.
2: Ну что ж, Женек, у нас сегодня в сейфе 7000 рублей. Вот специально для тебя поднакопилось. Но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Как тебе такой расклад?
4: Супер расклад вообще.
2: Жень, чтобы продолжить, нужно выбрать, какой вопрос будет бонусным. Первый, второй или третий?
4: Давайте второй.
2: Второй. Женя, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
3: Итак, Жень, сегодня день индонезийского спорта. Я посмотрела, в Индонезии, оказывается, любят футбол, волейбол, бадминтон. А еще обожают сипак бала апи. Сипак бала апи – это традиционный индонезийский вид спорта. Похоже на футбол. Единственный мяч делают из кокосового ореха. И есть еще какая-то фишечка. Вот какая. Играют в море на мелководье. Играют горящим мячом. Или играют стоя на ходулях, таких небольших.
4: Я думаю, давайте ответ 3.
3: Стоя на ходулях. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Жень, все как ты и просил. Второй вопрос бонусный. Ответишь правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Сегодня отмечается День лука. В празднике не уточнили, какого именно лука, поэтому поговорим про лук и стрелы. В частности, про амбассадора лук и стрел Робина Гуда. В 2010 году вышел фильм Ридли Скотта, который так называется «Робин Гуд». Скажи, кто в нем сыграл того самого Робина Гуда? Рассел Кроу, Хью Джекман, Крис Хемсворт.
4: Так, секунду. Итак, давайте ответ 3.
2: Крис Хемсворт, третий вариант, принято.
0: Третья цифра.
3: Ну и сегодня у нас день венского штруделя. Венский штрудель – это визитная карточка Австрии. Впервые его приготовили в конце 17 века, и с тех пор все любят и восхищаются. Я тоже очень люблю, тоже восхищаюсь. И обнаружила, что слово «штрудель», оно на немецком что-то означает.
2: Угу.
3: Что? Яблочный, водоворот, царский.
4: Ответ 3.
3: Третий вариант – царский. Принято.
2: Итак, Евгений из Ярославля подобрал такой код от сейфа 3-3-3. Внимание!

0: не вспомним.
1: Жень, ну разве это плохие новости? Ничего плохого нет. Сейчас
2: да, нет.
1: Деньги можно потратить, а информация навсегда останется. Вот, например.
3: Да. Сепак Бала Апи. Традиционный индонезийский спорт. Ребята решили поиграть мячом из кокосового ореха. И кто-то, видимо, предложил, давайте его подожжем, пусть горит, и мы будем горящий мяч пинать. Вот, с тех пор и играют.
1: Надеюсь, босиком?
3: Босиком, конечно, босиком. Да, конечно. Но и штрудель, если вспомнить, как он делается, как его закручивают, у него такая форма, как вихрь водоворота, и его поэтому назвали штрудель, собственно, водоворот.
1: Вот это да. Женя, бонусный вопрос. Серьезный ответственный момент. Тут либо 10 тысяч, либо 3 раза не туда. Женя, я поздравляю. У меня правильный ответ. Рассел Кроу. Это серьезно, Женя.
3: Молодец.
1: Да вот это результат.
2: Замечательный результат.
3: Согласна.
1: Нам с тобой понравилось. Надеемся, это было взаимно. Поэтому звони нам еще, хорошо?
2: Конечно, обязательно.
1: Хорошего дня, счастливо.
2: Хорошего дня вам. Всем.
1: Спасибо.
2: Пока.
3: Взаимно.
1: Ну а завтра в сейфе бригада У 10 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Сейф. В бригаде У.

0: Как же приятно, что в эфире Европа Плюс играет кто?
1: Backstreet Boys.
0: Молодец, теперь по именам, как каждого зовут?
1: А ты?
0: Эй, Джей.
1: Не надо вот читать, пожалуйста.
0: Хауи, Ник, Кевин и Брайан.
1: Вот это что?
0: Это новая ступень будет у нас, мы ее осилим. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем свое хобби и придумываем урок по этому хобби, в котором вы были бы преподавателями. Ну вот, например, наш звукореж Леха, у него был бы факультет промокодики, а преподавал бы он уроки кэшбэковедения.
1: Я бы сходила, я прям вот...
0: А какой толк? Мы ходим,
1: какой толк?
0: Мы двоечники у него. Расскажите, что бы вы преподавали, опираясь на свое хобби?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф. Бригада.
3: Реклама. Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
9: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО», УГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АУТЭБАНК» 0+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
6: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
12: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: 1, 2, 3, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы вспоминаете свое хобби, преподаваете это, превращаете это в урок.
2: Ага.
1: И в итоге, что вы преподаете? Внимание.
3: Доброе утро, Бригада У. Я бы могла работать организатором школьного чатика. Это прочитать весь чатик за день и выдать краткое резюме родителям, что нужно делать, какое домашнее задание, какие 500 тысяч тетрадок надо собрать и куда мы когда идем.
2: Так это же суперсила.
1: Настоящие герои не носят плащи.
2: Угу.
1: Они пересказывают школьный чатик. Ну и финальное на сегодня.
4: Ну, в общем, такой диалог был с женой. Ехали с ней, начинает на меня шуметь что-то. Вот опять ты бухтишь, твое вот это бу-бу-бу. Ты иногда такой зануда бываешь, я тебе уже 100 раз говорила. Я говорю, что-то не 100, всего 4. Ну, вы поняли, короче, занудолог я хороший.
1: Занудолог, ну нормально. Хорошо, но, кстати, этот раунд за тобой был, я согласен.

0: Мысли — это тима белорусских, которые также в числе артистов «Живого завтрака» появятся на сцене стадиума 25 сентября.
1: Приходите, мы вас ждем, вход свободный.
0: Так, что еще? Подкаст записали, Личка, да?
1: Да, послушайте на нашем сайте europlus.ru.
0: Все оставили напоследок. Хорошего дня еще желаем. Да, любим вас. До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня Вики.
0: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет! В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Павел, приветствую.
3: Андрей, привет. Доброе утро всем. Правила сдачи ОГЭ в 9 классах снова изменят. Вузам могут запретить повышать цены на обучение. И россияне стали экономить на смартфонах. Далее подробности. Правила сдачи ОГЭ в 9 классах снова изменят. РИА Новости пишет о том, что с 28 года девятиклассникам придется сдавать устный экзамен по истории. Он станет дополнительным допуском к сдаче ОГЭ наряду с устным собеседованием по русскому языку. Российские чиновники от образования считают, что устная форма экзамена полностью соответствует сути истории как учебного предмета. По некоторым данным, от девятиклассников будут требовать знания ключевых исторических фактов, а также умение на их основе логично и последовательно изложить свои мысли, привлечь аргументы и доказать точку зрения. Самую уязвимую категорию граждан перед мошенниками назвали в Центробанке. РИА Новости сообщает, что это подростки. Пресс-служба ЦБ отмечает, что несовершеннолетние обладают маленьким финансовым опытом. Также у подростков нет достаточного практического опыта пользования картами. А еще они, по мнению чиновников, могут не знать базовых правил при общении с мошенниками. Регулятор напомнил, что для защиты подростков от вовлечения в преступные схемы действует закон, который запрещает открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия их родителей. Родителей или законных представителей. Аппетиты платных вузов призвали резко ограничить. Депутаты Госдумы предлагают закрепить стоимость обучения в высших образовательных учреждениях на весь период учебы, запретив повышение цен без изменения образовательной программы и согласия студента. Было отмечено, что сегодня рост цен за несколько лет может составлять от 50 до 100%, и студенты вынуждены брать образовательные кредиты, которые становятся дополнительной финансовой нагрузкой. Также предлагается усилить контроль за вузами и обязать их сохранять за студентом возможность продолжить обучение по первоначальным условиям при отказе от повышения стоимости. Россияне стали экономить на смартфонах. «Известия» со ссылкой на продавцов пишут о том, что наши люди перестали покупать смартфоны с большим объемом постоянной памяти. Все чаще покупатели отдают предпочтение гаджетам, у которых установлено 128 или максимум 256 гигабайт ПЗУ. Некоторые и вовсе выбирают смартфоны с объемом памяти в 32 гигабайта. В ритейле поясняют подобную динамику более низкой стоимостью устройств. При этом бренд перестал быть для граждан основным фактором при такого рода покупках. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар прибавил 86 рублей 47 копеек. Евро тоже подрос 100 рублей 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: Медведи, Count on Me. Прямо сейчас, 25 сентября, Богдан и Медведи, и этот трек мы услышим вживую. Да, совсем скоро состоится уникальное и не имеющее аналогов события. Живой завтрак с бригадой у 7 до 10 по Москве со сцены ВК-стадиум. Велловик разбудит всю нашу страну. Будет большое количество подарков, общения и веселья. Вход, естественно, свободный. Круассаны и кофе тоже бесплатные. Обязательно приходи и приводи друзей. Кроме Богдана Медведи также выступит группа Айова, Тима Белорусских, Лирик и Звонки. Все подробности ищи на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. The Second Voice, Let Me Be, уже через мгновение. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: 25 сентября в 19.00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
4: А какой телеканал вы включаете всей семьей, когда хочется тепла? Где смеются и плачут вместе? Где все герои, как ваши соседи, друзья и родные? Включайте «Солнце». Этой осенью мы приготовили для вас теплые сериалы для всей семьи. «Манюня», «Оливка», «Игорек» и «Рекс», «Детство Ба» и «Долгожданный». Новый сезон «Родители-родители». Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
5: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
6: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
7: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
10: Да!
9: Чтобы запомнили?
10: Да!
9: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах «Горизонт АДВ» и получите еще 2 экрана в подарок. «Горизонт АДВ». Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: исполняет Мадонна и Мартин Гаррикс. Прямо сейчас трек с последнего альбома Мадонны Confessions 2. Девчонка, надо сказать, столько шума с ним наделала. Ух, в хорошем смысле слова, конечно же. Лидерство в чартах 17 стран. Вау, вау. Кто там вот списывает возрастных звезд со счетов, а? Не надо так делать. Не надо. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Группа Айова и классная история. Мы на подходе. Прежде лови свежую вещицу от Нептуники What If, а также Кунгса и Тайфилуса Лондона с суперхитом Galaxy здесь на радиостанции номер один в России на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и ясно по данным Яндекс. Погода сегодня в городе ясно, ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Bonn».
5: Квартал впечатления СТЭД представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама. Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Самая большая телесемья.
10: Мы выполнили свой долг родителей.
11: Посидим сегодня в тишине.
9: Возвращается с новой миссией.
12: Вы остаетесь бабушкой и дед.
9: Пожить с внуками, сыграть свадьбу детей и не разорить.
13: Я придумал 7 идей для нашего нового бизнеса.
9: Знакомо?
11: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
13: Пройдет.
11: Ты что сказал, Маш?
9: Мария Порошина, Александр Самойленко. В новом сезоне сериала «Родители, родители» сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Айова и трек «Мы» прямо сейчас. Мы с тобой до конца этого часа поймаем парочку хитов, вспомним вещицу от Seabull, DJ is your second name, но чуть раньше не провести дэнс-ремикс от Purple Disco Machine на нетленку от Hertz, Wonderful Life, здесь на Европе+. Плюс.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
6: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
9: В этом весь Т.
8: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
14: Я построю здесь новый мир.
13: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
15: Реклама 18+.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
17: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Диджей is your second name. Диджей — это твое второе имя. Мне вот иногда, честно говоря, приятно думать, что Сибул посвятил этот трек мне. Да, вот такой вот я скромный человек. Да, ну ладно, продвигаемся в новый час, а там все как мы любим. Больше хитов, больше музыки, больше наших с тобой любимых артистов здесь, на Европе Плюс.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 11.00.

0: «Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь». Это Баста и моя Мишель прямо сейчас. Ну а фраза идеально подойдет для того, чтобы успокоить свою вторую половинку, если вы планируете отправиться дэнсить в какой-то из вечеров. Кстати, этот трек сейчас на 33-й строчке нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40, но в пятницу может быть выше, конечно же. Голосуй за этих артистов и за других любимчиков на сайте europaplus.ru. Результат слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс, Мистер Новачал уже через мгновение. Дождись.
1: Реклама. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 600 156 837.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получил.
2: Но... Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
6: 16+. Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300-0707. Моя клиника. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
11: Да!
10: Чтобы запомнили?
11: Да!
10: Чтобы реклама работала? Тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще 2 экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: трек, это Кайг и Макс Макноун. Ну, конечно, Tropical House — это удивительный стиль. Какой легкий у него вайб, как приятно это слушать. И вообще не важно, что в треке парень вообще-то грустит, вообще-то страдает из-за расставания и мест себе не находит, да? Ну и ладно, звучит весело и круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. D-Bug, Slow Down, Can't Stop Thinking. На подходе это шикарная Deep House вещица. Прежде лови немножко дэнс-попа от Gemmy Lasori, Love Speak, послушаем Us. А вот еще раньше соул-попом нас порадует Teddy Swims. Суперхит, мистер Know It All уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: 17-я международная премия рекорда рынка недвижимости 2026 назвала лучшие компании и объекты. Победителями стали Империум, Дом 56, Адмирал, Монблан, Сезар Будущее, Дом Дау, Кристалл Трилогия. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Абутинский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Фридриха Энгельса. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шоссейная. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Галс Шизовая. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Триумф Капитал. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик Первый Красногвардейский. Общество с ограниченной ответственностью. Специализированный застройщик PSF Cross. Полный список победителей на сайте премиерекорде.ру.
5: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
6: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись. Количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rusdefismedia.pro.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Внимание! На экран!
7: Комедия не по-детски.
8: Так меня еще никто не унижал.
9: Я еще не начинал.
7: Возрастное ограничение 16+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
10: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
11: Больше хитов. Больше музыки.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Добрались мы до самого-самого приятного прослушивания суперхитов в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс. Все предстоящие полчаса никто не посмеет тебя от них отвлекать. Даже я. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. Впереди Сидер Лэнд с изумительной новинкой. Ту-ту-ту-ру. Прежде с нами Эбен с вещицей Hollow. Еще раньше встречай банду Temper City с суперхитом Self-Aware. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Рианна, Зиверт и многие-многие другие. Полетели.
0: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Бригада! Итак, первый фильм такой. Я Есидо.
3: То есть задом наперед нужно прочитать.
2: Да просто в обратную сторону слово вот прочитать.
4: Одиссея.
3: Да!
2: Ура, ура.
5: Какой фильм?
3: Одиссея.
5: Одиссея.
3: Не знал.
6: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ «Новый вызов брошен» тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
8: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
9: Категория 16+.
10: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
13: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
14: Погнали!
13: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полдень.

0: то вам прямо сейчас ту-ту-ру. Это Cedar Lane в твоих динамиках. Ребята всеми силами пытаются продлить нам лето такими ритмами, за что им, конечно, большое спасибо. И вот, судя по сегодняшней, по крайней мере, московской погоде, это им неплохо удается. Да, больше да, побольше музыки ждет нас далее. Лирика аутентичная. One TYWY Nick The Way To Love, а также Шакира и Бенобой Дай, дай впереди. Точнее, записали для тебя новый выпуск подкаста «Бригада в личка» Вэл, Вики, Леха и Паша. Эпизод уже 250 по счету. Доступен на сайте europaplus.ru. Обязательно посмотри.
1: Реклама. 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений. На Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Европа Плюс представляет 3 октября ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного форта.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
9: Торговый центр «Мебельград». Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну, какую же стильную музыку делает лирик? Ну, просто кайф какой-то. Трек аутентичная только что в твоих динамиках. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Умело жонглировать разными музыкальными стилями и жанрами. Продолжим. А если хочется сочного дэнс-попа, welcome. Изумительная вещица от Fastboy. Music Sounds на подходе. А если больше склоняешься к поп-року, тоже, пожалуйста, One Republic и тема Connection также совсем скоро. Но вот если жаждешь стильного хип-хопа, то не пропусти French Montana и Maxi B с суперхитом Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Оставайся в Европе Плюс и выбирай то, что нравится, то, что тебе ближе всего.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и ясно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе ясно. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов.
4: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
5: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Ащип. Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
6: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
9: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
8: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
10: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
11: Категория 16+.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Как выжить с внуками, пока родители в командировке?
15: Вы остаетесь бабушкой и дедушкой.
14: Ответить на тысячу вопросов.
15: А это что? Почему?
16: А вот это что такое?
14: Заставить убраться в комнате? Разнять? Накормить?
16: Это что, суп-чипс насыпал?
14: Инструкция по выживанию в собственном доме.
15: Запомни, Амиго, тут точно суровое место.
14: Александр Самойленко, Мария Порошина.
17: Не, Маш, со мной это больше не пройдет.
16: Пройдет.
17: Ты что сказал, Маш?
14: В новом сезоне сериала «Родители-родители» сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
18: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
19: Европа.
20: I went deaf on the bitch.

0: немного качественного диско-хауса нам никогда не помешает, никогда не повредит. Это Another 54 Ultra Talk to You прямо сейчас. До конца этого часа будем слушать Лорен Вулф, No Stress, а также Holy Moly Talk to You Later здесь, на Европе Плюс. Ну а сейчас, внимание!
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь Т.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: Пятерочке доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
13: Пятерочка доставляет.
14: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
19: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
20: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
21: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
22: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
23: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
24: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
25: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
26: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
27: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
26: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
27: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
28: europaplus.ru.
29: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
28: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: don't wanna work today. Не хочу сегодня работать. Да, как мы тебя понимаем, Лорен Вулф. Трек No Stress в финале час на Европе Плюс. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Это уже в новом часе. Туда мы, собственно говоря, и отправляемся.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Европа Плюс. Радио номер один в России.
5: Европа Плюс. 13 часов в Ростове. Европа Плюс. И с последними новостями вас познакомит Марина Лихачева. Марина, здравствуй.
6: Привет, Юля, всем доброго дня. Россиянам пообещали снижение ставок по кредитам. Дети смогут бесплатно посещать домашние матчи ФК Ростов, и россияне покупают и хранят продукты для особого случая. Об этом прямо сейчас. К концу следующего года средние ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам до 12-16%, а по рыночной ипотеке до 12-14%. По мнению экспертов, такой сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит 10,5-12,5%. При этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. Детям до 18 лет теперь можно приобрести бесплатные билеты на игры ФК Ростов. Об этом сообщили при службе «Желто-синих». Клуб объявил о создании семейных секторов на стадионе, говорится в сообщении. Эти секторы в дальнейшем будут адаптированы для комфортного посещения стадиона всей семьей. Чтобы получить бесплатный билет для ребенка, нужно посетить кассы стадиона «Ростов-Арена» или «Олимп», предъявить документы о законном представительстве, купить билет в семейный сектор себе и получить бесплатные для ребенка. Две новые скульптуры появятся в центре Ростова. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин. Арт-объекты разместят на улице Максима Горького, 143. Их делают из двух засохших акаций. Итоги работы продемонстрируют позднее в соцсетях. Это не первые подобные объекты. Так, из засохших деревьев на улице Пушкинской создали сказочные скульптуры по мотивам произведения Александра Сергеевича Пушкина. Более трети опрошенных россиян время от времени покупают и хранят продукты для особого случая. 33% делают это всегда, а 19% только перед важными событиями, об этом пишет газета «Ру». Главными поводами открыть отложенную покупку становится праздник и приход гостей. Также россияне назвали выходной романтический вечер или завершение важного дела. В конце выпуска курс валют на сегодня и о погоде на завтра. Доллар 86, рублей 47 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 50 копеек. Сейчас в Ростове плюс 22 градуса и ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов. Далее на Европе Плюс, Ростов-на-Дону онлайн и Юлия Максимова.
7: Спонсор программы ООО «Интерио».
8: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
9: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
8: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
9: Королева 1D.
10: Европа Плюс.
11: Онлайн, онлайн. Ростов-на-Дону онлайн.
12: Европа Плюс.
13: Сегодня прекрасный уже опять-таки полулетний день, несмотря на то, что середина рабочей недели осенней, но 9 сентября отмечено на календаре днем красоты, да не просто днем, а международным днем, поэтому Европа Плюс тебе сегодня дарит прекраснейшую возможность выиграть набор уходовой косметики Митуми. Ну, должна действительно быть эта забота о себе простой, приятной, и игра будет в самом деле тоже такой, ну, которая связана с ЗОЖ, поэтому дождись, будем, Бикуль, обязательно играть по сигналу, принимать принимай активное участие, будь красивой или красивым. А также не пропусти, у нас будет обязательно еще и гороскоп, звезды подскажут, как этот день прожить классно. Ну а треки помогут с настроением. Впереди тебя ждет ритмом. Также Count on Me прозвучит. И совсем скоро появится Bebe Rexha и Sad Girls. Все это и многое другое крутое далее на Европе Плюс. Делай громче.
11: Ростов-на-Дону онлайн.

0: онлайн.
1: Не упуская времени, напомню, что уже среда, пятницу. Алекс Манулов все посчитает, скажет, какие же самые лучшие 40 песен недели. По твоему, кстати, усмотрите.

0: Шикарно, что сегодняшний день еще и подходит для того, чтобы ничего не делать. Особенно звезды говорят скорпионам, потому что все нужные люди придут сами. Даже и не нужно никакого голоса подавать и никуда ходить. Что делать остальным, тоже не секрет. Расскажу вскоре в гороскопе, а еще послушаем Animal Eater Pop здесь, на Европе+.
1: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях, оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
5: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос: зачем соглашаться на меньшее? ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь.
3: ОСЗ-проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
7: Скажи счастью «да».
10: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
11: Сломалось. 300 ровно 20-20. Эвакуатор круглосуточно.

105.7 FM. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Гороскоп.
1: Итак, прогноз от звезд на сегодня. Овны, иногда отступить от своих убеждений бывает очень полезно. Тельцы, превосходная возможность выбраться за город представится именно сегодня. Близнецы, все идет хорошо, и ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему. Раки, получится прыгнуть выше собственной головы. Львы, день будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена. Девы, старайтесь избегать ситуации с повышенной долей ответственности. Весы, ваша усидчивость принесет долгожданные плоды. Скорпионы, все нужные люди придут к вам сами. Стрельцы, если вам захотелось что-то сделать, то никого не слушайте, делайте. Козероги, уроки этого дня со временем окажутся бесценными. Водолеи, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Рыбы, если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайтесь за дело как можно скорее.

0: Бей-кул.
1: На Европе Плюс.
2: Итак, тема ЗОЖ сегодня будет так, как никогда, актуальным. Международный день красоты. Подарок за проведенную игру будет тоже супер. Это косметика Me to Me. Верим, что действительно будет проще и приятнее с ней, конечно, каждое утро делать себя еще красивее. Уходовая косметика всегда нужна. Поэтому, девчонки, а лучше еще и мальчишки, потому что нужно делать приятное. Сейчас все, кто любит спорт, кто ведет хорошее питание, справятся с задачей очень быстро и легко. Так что звоним 320-105,7, поиграем.
0: Прогноз погоды.
2: В Ростове малооблачно, 23 тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра тоже будет ясно. Днем 25 плюс. Ветер западный до 3 метров в секунду, без осадков.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
3: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
10: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
11: Погнали!
10: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября. В 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
12: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
13: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Ростов-на-Дону онлайн.

0: Бі-куль.
1: На Европе плюс.
2: Как хорошо, что здоровый образ жизни никуда не уходит с наступлением осени. Он здесь, и сегодня проверяем твои все знания, или, может быть, на практике. В любом случае, за это ты получишь прекрасный подарок. А сегодня это косметика уходовая, Me to Me. И есть у нас претендентка Аня. Привет!
3: Привет, привет!
2: Ожидала все-таки парня, но девчонки сами, да, себе добывают подарки, поэтому...
3: Да-да.
2: Надеюсь, спортивный образ жизни у тебя есть, активности всякие, полезности, питание.
3: Да, конечно.
2: Чем увлекаешься?
3: Я на атлетику хожу, правильно питаюсь, силовыми тренировками занимаюсь.
2: То есть все должно быть ок сегодня.
3: Да.
2: Потому что дело будет идти на секунды. У тебя будет всего лишь распоряжение 20 секунд. За это время ты должна мне на определенную букву перечислить все, что связано со здоровым образом жизни. Как готовность?
3: Поняла.
2: Максимум?
3: Готова. Да.
2: Отлично. Тогда задаю задание. Мы будем 5 слов от тебя ждать за 20 секунд на букву П. Время пошло.
3: Правильное питание, пробежка, питье, планка, пилатес.
2: Так.
3: Прогулка.
2: Прогулка. Ну, молодец. Давай, позитивнее, потому что ты молодец, правда. Справилась. Молодец, еще раз.
3: Спасибо, ура.
2: Тройное ура от меня, и тебе еще подарок косметика Me to Me. Уверена, что эта забота тоже у тебя будет приятной.
3: Супер, спасибо большое.
2: Отлично, проводи время, слушай Европу Плюс. Ну а здоровый образ жизни мы проверяем практически ежедневно. Уже завтра играй Пикуль, будь успешным и самое главное здорово.
1: Ростов-на-Дону онлайн.

0: Так быстро время летит, и вот вечер наступит, тоже нужно как-то к этому готовиться. В 7, например, встречая вечернее шоу «Раш», сегодня вместе с психологом Оксаной Козыревой, и тема будет звучать очень хорошая привычка родителей, которая вдруг обнаружила себя. Поэтому будь внимателен, не пропусти. Ну а я вернусь, обещаю, уже завтра закроют час «Альби». С тобой была Юлия Максимова. По традиции желаю побольше движений в жизни и в сердце. Пока.
1: Реклама. Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк».
9: Реклама 18+.
10: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ – новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: «Битва поколений», 5-й сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
15: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Уника, и вполне может войти в Еврохитов 40 Евро Плюс уже в эту пятницу. Да, напоминаю, лучшие хиты недели уже послезавтра. Ну а голосование полным ходом идет 24 на 7 на нашем сайте europaplus.ru, так что присоединяйся.
1: Реклама. 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Салк и Халид. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Эрэстрофи, Алекс Уоррен, но чуть-чуть пораньше Дипло, который не раз говорил, что всегда, всегда старается привносить позитивную составляющую в свои треки. Ну что ж, проверим буквально через пару минут на Европе Плюс. Two Steppin, Дипло.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Итак, приступим.
1: Триллер «Бегущая».
2: Ты пыталась убежать от прошлого.
1: Один час, один шанс спасти сына.
3: Я не могу никого убить.
1: Возрастное ограничение 16+.
2: О, я думаю, можешь. У тебя один час.
1: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
6: Медицинский центр «Моя клиника» – это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
9: Да!
8: Чтобы запомнили?
9: Да!
8: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах «Горизонт АДВ» и получите еще 2 экрана в подарок. «Горизонт АДВ». Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, давайте посмотрим, кто у нас впереди. А это, скажу я тебе, отличная компания. Мощный хит «Фас Аламер» от Калажерой Пассио. Marshmello и Portugal The Man заставят себя долго ждать. Услышим «Феникс».

0: Лорин, Мадонна и Мартин Гаррикс. В ближайшие минуты у нас на Европе Плюс.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Радио. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Топ покупок месяца.
4: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: А Moda C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
3: А Мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озон банком просто получить выгоду. 10 рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озон банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно, на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озон банк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
7: Уверен, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакомо, как где? Для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
5: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге,
10: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
15: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
15: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
16: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
17: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! В Москве 15.

0: Bizarre на Европлюс. Мадонна и Мартин Гаррикс. Да, конечно, далеко не каждому артисту, даже суперартисту, выпадает шанс поработать с самой поп-королевой. Но этот шанс, надо сказать, не упустил Мартин Гаррикс, сделав саунд идеальным и совершенным. Bizarre. С вами Европлюс и Алекс Мануилов. Всем-всем-всем отличного, классного дня.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Киллиана, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на

0: «Брата 3». Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
1: Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
3: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
9: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: быстрых минут уже Шакира Burna Boy, Die Die. Трек, который всего 3 недели у нас в чарте, в Еврохитов 40 уже 9-е место, между прочим. Как думаешь, будет вершина у Die Die в эту пятницу или нет? Проверим интуицию уже послезавтра в 14 по московскому времени на Европе Плюс.
1: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
5: Но... Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00. На «Домашнем».
9: 16+.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 2639 или на сайте rusdefismedia.pro.
13: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
14: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
15: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
16: Еврохит ТОП-40.
17: Алекс Мануйлов.
18: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
19: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
20: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
21: Подробности на europaplus.ru.
22: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
23: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Swift работа, способностью которой восхищаются даже ее коллеги-конкуренты, артисты. А Тейлор умеет и может работать в любом состоянии, говорят, усталость не усталость, болезнь не болезнь, лень не лень. В общем, всегда выходит на сцену, всегда в студии. Такая вот она, железная леди, это Тейлор Свифт. А у нас через пару минут на Европе Плюс и Fate of Ophelia.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Итак, первый фильм такой. Я Есидо.
3: То есть задом наперед нужно прочитать.
2: Я, да просто в обратную сторону слово вот читать.
4: Да!
2: Ура, ура.
5: Какой фильм?
3: Одиссея.
5: Одиссея.
3: Не знал.
6: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
11: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И вы выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
13: Это новый вызов. Премьера.
14: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Just a Dream, один из самых узнаваемых хитов Нелли на Европе Плюс. А вот Дати и Take Me There у нас буквально через несколько секунд. Ждем.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Отличного дня, в Москве 16.00.

0: которые однозначно умеют и знают, как сделать абсолютный 100% хит. Это Fastboy. 16.20 в Москве. С вами Европа Плюс. Я Алекс Мануилов. Идем дальше.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
7: Как же тут здорово!
8: Никогда не видел столько лунтиков.
6: Семейная анимация «Приключения».
7: Давайте, ребят!
6: «Лунтик. Обратная сторона Луны».
7: Что это там?
9: Это обратная сторона Луны.
6: Возрастное ограничение 0+.
10: Сынок, я здесь!
9: Папа!
6: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
11: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
12: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
11: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
12: Королева 1D.
13: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джей-Ку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джей-Ку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джей-Ку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джей-Ку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А.
14: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше хитов, больше музыки. В наших планах Боб Синклар, Кайзен, Биби Рекса, Дэвид Гетта, будет и Чарли Пус. Парень, надо сказать, из музыкальной семьи. Его мама преподаватель музыки. Именно она учила Чарли игре на фортепиано. И тот уже в 4 года начал это делать. Но у него выбора с такой мамой, конечно, не было. Какой футбол во дворе? Только пианино. Но зато стал классным и узнаваемым артистом во всем мире. Чарли Пус, Attention, уже скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 25 градусов выше 0, ветер западный 3 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
1: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Медицинский центр «Моя клиника» – это прием опытных кардиологов и диагностика высокого уровня. УЗИ, ЭКГ, Холтер, СМАТ. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: мы. Но именно так мы, конечно же, все мы в предвкушении живого завтрака с бригадой У. 25 сентября, ну, кстати, Айова там тоже будет. И уверен, этот трек мы услышим лайв, живьем на живом завтраке с бригадой У. 25 сентября в ВК-стадиум. Все начнется в 7 утра. Вход абсолютно свободный, так что приходи.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Если я что-нибудь дома забуду, я в зеркало посмотрю и улыбнусь.
5: А я, кстати, вот специально не смотрела, и ничего не случилось.
4: Вдруг еще просто случится. До тебя эта информация не дошла.
6: Конечно, подожди, это же в течение 25-45 лет.
4: Инкубационный период такой там, да?
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Реклама. Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
9: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь ты.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
13: Я построю здесь новый мир.
12: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк.
14: Реклама 18+.
15: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
16: Эргоферон.
17: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
18: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: После 40 жизнь только начинается.
20: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
21: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», УГРН 123 770 053 35 86. Москва. В приложении «Автобанк» 0+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
4: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители родителей». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: вот ради музыки бросил учебу, рискнул и не ошибся. Ride It на Европе Плюс, его самый известный хит. Ну а через следующего часа с нами уже Доминик Файк. Ждем Baby Doll.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ростове-на-Дону 17 часов.
0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В Кремле подтвердили возможность трехстороннего саммита Россия-США-Китай. В ноябре в Ростовской области стартовал конкурс для молодых педагогов, и более половины россиян сталкивались с невозвратом долгов. Подробности далее. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с участием председателя КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант уже обсуждался ранее. Встреча трех лидеров может пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Эту тему Путин и Трамп затронули во время телефонного разговора накануне. Лидеры также договорились продолжать контакты и работу по гуманитарным вопросам. Кроме того, Трамп заявил о необходимости завершения украинского конфликта. По его мнению, это откроет перспективы для восстановления отношений Москвы и Вашингтона. В Ростовской области дан старт ежегодному конкурсу для молодых учителей. Участвовать могут специалисты в возрасте до 35 лет, имеющие не менее 3 лет педагогического стажа, готовы предложить свежие идеи для развития образования. Конкурсантам необходимо представить собственный педагогический проект. Это может быть инициатива, которую они хотят реализовать в школе, детском саду или другом образовательном учреждении. Тематика проекта не ограничена. Допустимо направление от обучения, воспитания до профориентации, краеведения, цифровых решений и инклюзивных практик. Общий призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. Итоги подведут, наградят победителей в конце декабря, накануне Нового года. Власти Ростовской области рассматривают возможность включения сирен при возникновении угрозы атаки беспилотников или ракет. Об этом сообщил начальник управления по делам КВЧС Ростова-на-Дону Алексей Азарянский. Окончательное решение на региональном уровне пока не принято. До этого момента жителям рекомендуют следить за сообщениями в приложении МЧС России, где оперативно публикуется информация об угрозе атаки. Более половины россиян хотя бы иногда не получали назад деньги, одолженные близким. После этого 50% опрошенных отказывались вновь давать долг тем же людям. Деньги в долг хотя бы раз давали 90% участников опроса. Больше всего таких респондентов оказалось в Приволжском федеральном округе. Только 45% опрошенных всегда получали одолженные деньги обратно. Еще 49% иногда сталкивались с невозвратом, а более 5% регулярно. Чаще всего не возвращали суммы до 5000 рублей. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 86 рублей 47 копеек, единоевропейская валюта 100 рублей 50 копеек. В Ростове 23 тепла, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет малооблачно, плюс 25. Далее на Европе Плюс Алекс Мануйлов.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
0: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Лирика, мы ждем тоже на живом завтраке с бригадой У, разумеется. Приходи и ты, вход свободный. 25 сентября в ВК-стадиум. Будет круто.
1: Реклама. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: Интернет-решение 120-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданной с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Нужен эвакуатор? Звони 300-20-20.
9: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
10: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
12: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
11: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
13: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
14: Категория 16+.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: подача. Все это, конечно же, она. Это Билли Айлиш на Европе с Birds of a Feather. Ибо Макс Нептуника на подходе, но прежде ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете то, что могли бы преподавать.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я бы, наверное, учила людей, как отдыхать абсолютно трезвым человеком. Веселиться, танцевать, проводить кучу времени просто в таком эйфорическом состоянии и вызывать у всех вопросы, как так можно отдыхать абсолютно трезвым.
2: Ну, звучит весело. Продолжим.
5: Привет, бригада У. Я, как водолей, могу преподавать уроки, как выжить водолею в этом страшном мире. Ведь мы всегда немного друг друга лучше.
2: Вот я... Вот ты расслышала последний
3: Нет,
2: слайд?
3: Нет, вот мы всегда...
2: Как выжить в таком мире, где нас никто не понимает?
3: Ну, надо водолейский учить, получается.
2: Не, по-моему, с дуба рухнувшие были.
3: А, да?
2: Да, да, да, все нормально.
3: Ты что, водолей, Леш? Как ты понял?
2: Не-не-не.
3: А, мам водолей, понятно.
2: А, Леш, мама слушает. Дальше.
6: Доброе утро, любимая бригада У. А я не знаю, как назвать предмет, который я могла бы вести. Но это связано с чувством юмора, которое всегда со мной и везде. Даже из самых сложных жизненных ситуаций я всегда выхожу с юмором. Очень спасает. Как это назвать? Помогите, пожалуйста.
3: Ну, хихоньки, хахоньки какие-нибудь, нет?
2: Хорошо, хорошо. Или факультет юмора со слезами на глазах.
3: Тоже хорошо.
7: Европа Плюс, всем привет. А я бы могла, наверное, преподавать симологию или симоведение. Помните игру детства Sims?
3: Хороший специалист. Нам такой нужен.
2: Да, да. Симсология. Дальше.
8: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, страна. Well, я бы как раз после твоего урока зомбоведения провел бы урок душноведения. Ну, конечно, я дева. Как без этого?
2: Да, это
3: то
2: вообще...
3: есть девоведение получается просто, да?
2: Не соглашайся с этим, это неправда. Ну и финальное.
9: Доброе утро, бригаду и все-все-все. Я бы была преподавателем по загоноведению. Получается отлично. По работе, по личной жизни, по вообще чему угодно. Можно загнаться. Могу преподавать в Гарварде.
2: В Гарварде, знаменитый факультет загонения.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: впереди больше хитов, больше музыки. Ждем Тедди Свимс, Дэвид Гетта, Биби Рекса, Кацай. Будет Сомбр, который всегда обязательно за минуту буквально до выхода на сцену делает несколько отжиманий. Вот такая у него традиция, такой вот ритуал перед концертом. Сомбр 12 to 12 уже скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха днем составит около 25 градусов, выше нуля. Ветер западный 3 метра в секунду.
4: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
5: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. А чем? Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
6: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
8: В эфире новости.
9: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
10: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неоферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
14: А у нас большой матрас.
15: А у вас?
16: А у нас большой комод. Вот.
17: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
18: Как мы рады!
19: Как я рад!
20: А помог нам Мебельград!
1: Мебельград, Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
8: Больше хитов. Больше музыки.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.

0: 12.49 в Москве. До конца этого часа сначала ждем Джонни, а затем Мэткон. Вспомним, уверен, с большим удовольствием их ударный хит «Бэггин».
1: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
2: Все инструменты РУ. Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
7: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
4: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
3: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов.
12: Диана Арбенина. Иванушки. «Моя Мишель», «Дора», «Токсис». Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений».
13: Это новый вызов.
14: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дункан Бэггин на Европе Плюс. И буквально через час мы ждем радиоактивное шоу, наш Rush. Тема сегодня о привычках поговорим, причем которые мы переняли от наших родителей. Так что готовь свои истории.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 18:00 в Ростове-на-Дону.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: На Европе Плюс новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. В России будут повышать доступность такси для семей с детьми. Ростовская область пятерки лидеров по темпам социальной газификации. Большинство школьников используют нейросети для учебы. Подробности далее. В России будут повышать доступность такси для пассажиров с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. В ведомстве рассказали, что совместно с Яндекс была разработана и утверждена соответствующая дорожная карта. Она направлена на повышение доступности, комфорта и безопасности таких поездок. Планируется увеличить число автомобилей, оборудованных детскими креслами, а также привлекать и обучать водителей для перевозок семьи с детьми. По итогам прошлого года Ростовская область вошла в пятерку лидеров среди регионов России по показателям проведения догазификации. Как сообщает сайт Донского правительства, результаты были представлены на заседании Федерального штаба по газификации, который провел зампредседателя правительства России Александр Новак. В прошлом году этой поддержкой воспользовались более 1800 человек, получив в общей сложности 181,5 миллиона рублей. Напомню, что по поручению президента России программа социальной газификации получила бессрочный статус с 1 марта 2023 года, что гарантирует возможность бесплатного подведения газа к границам участков для большего числа жителей Ростовской области. В Москве прошел форум «Россия. Мои горизонты». В нем приняла участие делегация Ростовской области. Мероприятие посетили более 5000 участников, школьники, педагоги, родители, представители регионов и ведущие работодатели. Для них был представлен целый город профессий – от промышленной робототехники и беспилотников до биомедицины и космических технологий. Форум стал одной из главных площадок для обсуждения развития единой модели профориентации «Билет в будущее». Главная особенность – практический подход, который помогает школьникам не просто узнать о профессиях, а попробовать их на практике. 62% родителей сообщили, что их дети используют нейросети, в том числе для учебы. При этом по результатам опроса негативно к использованию искусственного интеллекта в учебе относится только 20% родителей. 22% поощряют. Более половины опрошенных родителей хотя бы раз замечали, что ребенок скрывал использование искусственного интеллекта при выполнении домашнего задания. Более треть родителей отметили, что после появления нейросетей оценки детей улучшились. Также четверть опрошенных признали, что школьники стали быстрее справляться с домашними заданиями. В конце выпуска о курсе валют на сегодня, о погоде на завтра. Доллар 86 рублей 47 копеек, единая европейская валюта 100 рублей 50 копеек. В Ростове 21, тепло, ясно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно, плюс 25. Далее на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: году ты не пропустил живой завтрак с бригадой У, ты слышал этих ребят. Филатов Кэрос, Денис Фёрст и Sweet Summer Nights прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Да, они были у нас на живом завтраке, и это было круто. Ну а в этом году у нас другие артисты, но не менее крутые. Живой завтрак с бригадой У обязательно случится 25 сентября. Обязательно приходи, приводи своих друзей. Друзья пусть берут своих друзей, потому что вход для всех абсолютно свободный. Тонны круассанов, литры кофе, отличное настроение, классная пятница. Все это будет ждать тебя на живом завтраке с бригадой У. А бонусом, например, Айова, например, Тима Белорусских, например, Звонки, например, Лирика, ну а также Богдан Медведей. Все это будет на живом завтраке специально для тебя. Поэтому ни в коем случае 25 числа не пропусти это событие, главное событие. Ну а подробности можно узнать, естественно, на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До

0: 30 сентября. Успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
1: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
3: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. «Озон Фреш» привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-47-41, 16+.
5: Платите картой «Озон Банка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту «Озон Банка» и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100%» расходов в сентябре с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
7: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
8: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
9: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
10: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
9: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
10: Королева 1D.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
12: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: 25 сентября в ВК-стадиум. Мы этого парня обязательно услышим и увидим. Это Тима Белорусских, участник «Живого завтрака» с «Бригадой У». Мысли прямо сейчас здесь, на Европе Плюс. Кстати, если ты пропустил этот момент, не услышал, не узнал, добро пожаловать на наш сайт europaplus.ru. Вся подробная информация там имеется. Есть еще и официальное сообщество «Европа Плюс» ВКонтакте. Добро пожаловать, заходи обязательно. Ну и не забудь, что огромное количество артистов нас ждет еще впереди, среди которых обязательно будет Энатор и 54 Ультра. Talk to you.
1: Видеть лучше, жить свободнее. В офтальмологической клинике «Эксимер» скидка 10 тысяч рублей на лазерную коррекцию зрения. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходимая консультация специалиста. Живи свободнее, без очков и контактных линз. Акция действует по 30 сентября в клинике «Эксимер».
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Управление 325 619 656 837.
3: Медицинский центр «Моя клиника». Вакцинация для всей семьи. Выбирайте удобный день и время. Мы работаем без выходных. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-80-30. 307-80-30. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
7: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте aubank.rf в разделе «Ипотека».
9: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
10: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
9: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
11: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
12: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Росгидромет». «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех.
13: Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ООСАП Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
14: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
15: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: этот трек напоминает мне о лете 26-го года. Ионатор и 54 Ultra прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Talk to you. Ну что, дальше говорим, естественно, с вечерним шоу Rush. Антон Камолов, Артур и Саша появятся буквально минут через 10. И, естественно, с темой этого вечера. Привычка родителей, которую я вдруг обнаружил у себя. Побеседуем сегодня с 7 до 9 здесь на Европе Плюс. Обязательно подключайся.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Итак, первый фильм такой. Я Есидо.
3: То есть задом наперед нужно прочитать.
2: Я, да просто в обратную сторону слово вот читать.
4: Одиссея.
2: Да! Ура, ура.
5: Какой фильм?
3: Одиссея.
5: Одиссея.
3: Не знал.
6: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
22: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
23: Эргоферон.
24: Мы всей семьей лечимся.
22: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
25: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
26: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе-кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
27: Вы владелец бизнеса.
28: А значит, работаете за...
29: Троих.
28: Четверых.
29: Пятерых не хотите?
27: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
30: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
31: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, сверяем стрелки в столице 19.00. Прямо сейчас на Европе плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, салют.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Минобрнауки допустило изменение правил приема абитуриентов в вузы. Российские туристы стали чаще отдыхать в малых городах. И повесть «Белые ночи» Достоевского стала бестселлером благодаря соцсетям. Подробности далее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность повышения налогов из-за дефицита бюджета. Было заявлено, что этот вопрос не стоит на повестке, а дефицит в 2,5% ВВП является подвижным показателем и не должен вызывать опасений. Он заверил, что макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечивается. Напомню, что сегодня Минфин опубликовал предварительные данные о доходах бюджета за 8 месяцев. Они выросли на 9,2%, ненефтегазовые доходы увеличились на 18%, а нефтегазовые снизились на 16%. 16,7% из-за ослабления курса доллара и снижения цен на нефть. Минобрнауки допустило изменение правил приема абитуриентов в вузы после завершения текущей приемной кампании. Министерство изучит ситуацию с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний и при необходимости рассмотрит корректировку действующих правил. Ранее в Доме предложили установить единый порядок, при котором победители Олимпиады и выпускники, поступающие по результатам ЕГЭ, имели бы отдельные квоты на бюджетные места. Также планируется ввести единое стандартизированное вступительное испытание по русскому языку для иностранных студентов. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что штаммы гриппа, которые будут поражать россиян в текущем эпидемическом сезоне, не являются агрессивными и не представляют большой опасности. В этом году граждан будут прививать от свиного и гонконгского гриппа, а также гриппа типа B Victoria. Было отмечено, что каждый год меняется штаммовый состав вакцины, и в этом году замена коснулась сразу трех компонентов. Российские туристы этим летом стали чаще отдыхать в малых городах и выбирать природный туризм. Например, спрос на отдых в Стерлитамаке вырос на 54%, в Старой Руси на 45%, в Тихвине на 42%, в Камышине и Новомосковске на 40% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярные направления находятся в центральном регионе и на северо-западе страны. Было отмечено, что туристы ищут новые впечатления и аутентичные места. И повесть Федора Достоевского «Белые ночи» неожиданно стала бестселлером среди зумеров благодаря вирусному тренду. Видеоролики с цитатами и отрывками из советской экранизации 59-го года собирают миллионы просмотров. Только в Бразилии продажи повести в прошлом году выросли на 463% до 62 тысяч экземпляров. А вирусная фраза, он произносит ее имя больше 130 раз, а она ни разу даже не спросила, как зовут его, стала одной из самых популярных в соцсетях. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 46 копеек. Евро 99 рублей и 25 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе. С вами привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну и сразу прыгаем на сегодняшнюю тему. Сегодня среда. Среда у нас день психологический. Обязательно во втором часе тему сегодняшнюю обсудим с психологом Оксаной Козыревой. Ну и фраза, которая тоже стала мемом, что, о господи, все проблемы из детства. То есть как бы подразумевается, что многими проблемами нас награждают родители. Про них и поговорим. Но не в контексте проблем, а в контексте привычек. Привычка родителей, которую я вдруг обнаружил у себя. Действительно, с возрастом что-то такое мы начинаем в самих себе узнавать, то маму, то папу, то обоих вместе. Вот что именно уже проявляется на сегодняшний день у каждого из нас, это мы сегодня будем обсуждать. Рассказывай, Саша, про себя.
2: У моей мамы, в общем, есть привычка.
3: Саша прям готовилась, ждала команду.
1: Хорошо. Спасибо. Спасибо, коллеги. Будьте добры, пожалуйста, лазерную указку, я буду показывать.
3: Коллеги, включите, пожалуйста, все камеры, а то вас не видно.
2: У вас какая-то... У вас кто-то из учителей как будто бы проснулся. Вас.
3: Это корпоративные есть, черви в нас проснулись, Саша.
2: Ну, хорошо. Ну, в общем, у моей мамы есть привычка к маленькой пранковости такой. Самый распространенный ее способ этой пранковости — затаиться за угол, когда проходит папа, выпрыгнуть и крикнуть что-нибудь. Ну, правда, вот это все детство я наблюдала.
3: А что вы крикиваете? Хоба!
2: Ну, как бы... Ты-дыщ! Ну, и закричать, испугать как бы.
3: Не бойся, это вдруг.
2: Вот.
1: Расскажи, насколько рано твой папа посидел?
2: Папе это не очень нравится, но до сих пор это иногда бывает. И у меня тоже есть желание это делать, я так делаю со своими друзьями. И другие мини-пранки, там, особенно над сестрой.
1: Слава богу, что у нас стеклянные стены в офисе, и достаточно тяжело притаиться.
2: Ну, кстати, вот меня так Артур пугал. Меня вот это очень пугает.
3: А что, раз ты захотела пранковать людей, причем пранки, тоже назвала, конечно, пранки.
1: Чтобы ты себя почувствовал как дома.
2: Да, ну или выключить свет кому-нибудь, когда кто-то там в уборной, например.
3: Ты знаешь, да, забавно, она называет себя пранкером, и в то же время ее пранки. Вот такие.
2: Я сказала маленькие.
1: Выключить свет в туалете, когда там человек сидит.
3: Давай дневник, Саша, сейчас замечание родителям напишем туда.
2: Ну, в общем, у меня есть желание это все делать, но я, видя нелюбовь папы к этому, стараюсь...
1: Иногда себя сдерживаешь.
2: Да, сдерживаю, потому что мне самой ведь это тоже не нравится, когда надо мной так делают. Но самой очень хочется внутри.
1: Артур, ну рассказывай ты, в каких проявлениях видишь своих родителей?
3: Я начал замечать, что я стал преувеличивать время. Было ли у вас такое? Вот у меня такое началось постоянно. Нет, например, на часах 9:03 я говорю: ну вы что, время уже 10 часов. Или, может быть, даже 9:15 скажу: время уже обед практически, что сидим, не знаю, там. Или сына с утра бужу, например, в школу. Время уже 8 часов, хотя там... 8:02 только. Ага, вот у меня мама всегда так раньше делала, да.
1: Но это в ситуациях, когда кого-то нужно подгонять.
3: Да, может быть. Я думаю, что это стало просто уже обыденностью какой-то. Я сразу наперед, не знаю, у меня плюс час прибавляется, я озвучиваю ртом как раз-таки состояние...
1: Не хватает тебе перевода на зимнее время.
3: Видимо. Но это и летом происходит, и зимой, вне зависимости от сезона года. Но я вот начал действительно наблюдать за собой такое...
1: Интересно. Нет, у меня такого точно нет. У меня родители так не делали. Ну, так вот, чтобы вот преувеличить. Но это интересно. У меня все, мне кажется, достаточно такая типовая история. У моих родителей есть, и у меня проявляется, есть проблемка избавляться от старых вещей. Ну, потому что, ну как этот свитер выкинуть? Но он же пригодится на даче. У меня нет дачи. И у родителей нет дачи. На какой даче может пригодиться
2: этот
1: свитер?
2: У Артура есть дача.
1: Вот. Вот, то есть, как бы я внутри надеюсь, что Артур когда-нибудь пригласит меня к себе на дачу, и я приеду.
3: В своем. Для таких случаев, Антон, для приезда гостей уже готов целый гардероб из старых вещей, которые как раз-таки и вытаскиваются.
1: Вот именно, вот и у каждого человека есть такое, да. Но вот у меня, я прям замечаю за собой это, стараюсь бороться, не очень получается.
3: Подожди, но если вещь хорошая, Антон, ну как ее можно выкинуть, а? Ну ладно, если это растянутый свитер какой-то.
1: А он еще ведь и не очень растянут. Ну да, катышки, ну побрил катышки, ну не очень сбрились эти катышки. Но он прям уютный и привычный, да. Ой, ладно. Друзья, расскажите, какие привычки родителей вы замечаете за собой. Может быть, с возрастом, может быть, с детства вы повторяли что-то, какие-то привычки родительские. Поделитесь с нами этими рассказиками, этими привычками. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, отправляйте там, где вам удобнее всего. Ну, в частности, можете сделать это в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: Обсуждаем сегодня тему привычки родителей, которые мы начали за собой замечать. Вот такое вот сообщение. Максимально банально, пишет наша слушательница. Иметь пакет с пакетами. Это, видимо, на генном уровне где-то у всех нас, Екатерина.
1: Ну а что с ним делать, с другой стороны? Пришел ты с магазина?
2: А еще пакет с праздничными пакетами, которые ты никому не передаришь, кстати. Видите, их уже кто-то тебе дарил.
0: Ну подожди, нет, а почему не передаешь? Ты же их складываешь, они очень аккуратно. Ну это правда, вот это вот действительно очень обидно, потому что эти подарочные пакеты дофига стоят, и они реально на один раз, они выглядят идеально.
2: Да, ну как будто как-то я стремаюсь вот передаривать пакет.
1: На другому кругу общения.
2: Ну, да. Кстати, да, передарю вам.
0: Подписывай мелко просто. Так, это от этого, это от того.
2: Вот Сергей нам пишет: привычка, которая меня бесит, но я ничего не могу с этим поделать, это выключать, то есть свет везде, где я прошел. Жена говорит, что я живу как в бункере, а все потому, что папа экономил, и теперь у меня рефлекс. Вышел из комнаты, щелк.
1: Да, хотя в целом лампочки-то ведь поменялись, они теперь энергосберегающие, по факту.
0: Ну все равно, они меньше тратят, но они тратят. А, слушайте, а у вас такое не рассказывали? Чуть ли даже вот я слышал в школе, что даже английская королева, которая живет там, где там она, в Вестминстерском или где-то еще, и она ходит, и когда уже все легли, она обязательно выключается, и такая вот бережливая бабуля.
1: Слушайте, ну англичане, они воду своеобразно, в общем-то, используют, очень экономно, скажем так, там и посуду моют. Сначала набирают из двух кранов какой-то один большой тазик, и в нем все споласкивают.
2: Ну, вот у меня, кстати, нет бережливости.
0: Описал процесс помывки, коротко.
1: Ну, а там примерно так и выглядит, по крайней мере, не знаю. Я, конечно, не видел, только наблюдал в роликах. Да,
0: вот эти вот смесители, когда отдельно горячее, отдельно холодное, это очень странно. Да.
1: Да. Так, Вадим дозвонился, и его привычки, которые передались ему от родителей. Вадим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Привет, ребят, привет. У меня привычки и от мамы, и от папы. От папы, допустим, если что-то ремонтирую, как и он, когда ремонтировал что-то, он всегда несколько минут смотрел место ремонта, объект, так сказать, минут 10. Что-то там улукал, дакал, что-то там пальцами вертел, крутил. Потом, когда начинал ремонтировать, все всегда обсуждал это вслух. И сейчас, когда вот появилась квартира, когда тут тоже надо что-то делать, ремонтировать, я вот просто начал замечать, что сам по себе я так посмотрю, потом начинаю что-то делать, то начинаю насвистывать какую-то мелодию, там по поднос всем мурлыкать, то вслух, а вот оно тут как, а я думал, тут не так, так, а если вот так попробуем. И вот, и мне просто жена сказала, ты вот как говорит Владимир Николаевич, как мой отец, я начал замечать, что да, это есть.
1: А вы флиртуете там с Болтом, например? Ах ты какой, а? Не дается.
3: Да, бывает такое. Шоферку взял, на раз упал. Я говорю, ну ты какая, ну-ка сюда ко мне. Не так же отец сделал. Ну ты гля, ноги что ли выросли, убежать хотела. Так же по поводу света там или...

0: А если вот будешь варить, то надо кидать в горячую воду, а вот если будешь вот это варить, то надо кидать в холодную воду. И газ делаю потише, потом сам себя ловлю на мысли, думаю, я просто хотел посоветовать побольше масла налить.
1: Но это же процесс обучения с другой стороны, да? Вы им все-таки вкладываете все свои знания.
0: Ну, обучение как бы должно быть по факту. Если она жарит, посоветую побольше масла. Если она
2: по поводу жарки, да-да-да, не рассказывай, как... Как утку по-пекински готовить, согласен.
0: Да,
2: да,
0: если,
2: Вадим,
0: если
2: спасибо.
0: Если я сам себя не остановлю, то я уже начну там, как плохо.
2: Вот. Вот, Вадим, пока вы еще в том возрасте, когда вы можете это заметить и сами себя остановить. Пройдет буквально несколько лет, вы уже это даже замечать, наверное, не будете. Спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите про себя. Какие родительские, в смысле своих родителей, привычки вы замечаете за собой? Звоните, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте или в сообщество Европа Плюс ВК, или можно голосовое записать на нашем сайте europaplus.ru. Нажимайте на кнопочку «Написать в эфир». На Европе Плюс.

0: Сообщение от наших слушателей про привычки наших родителей, которые вдруг возникают у нас самих. Ольга пишет: «Здравствуйте, моя мама, когда смотрит телевизор, и там прям напряженный разговор между героями, она кивает, как будто сама участвует в этом разговоре. Я делаю то же самое теперь, а раньше смеялась».
1: Ну ведь, значит, отыгрывают хорошо, а? Что за актеры-то хорошие?
2: Этап — это комментирование, следующий этап. И как бы добавление реплик. Вот у меня бабушка так.
1: Кармелита, Кармелита, не надо!
0: Или поддакивать, да? Да-да-да, скажи его, скажи, скажи!
1: Жади, бросай ты этого, иди к своему!
0: Да, друзья, расскажите про привычки ваших родителей, которые вдруг совершенно неожиданно с возрастом проявились и у вас. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет.

0: АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроны 325 619 600 156 837.
1: Готовитесь к самому главному чуду? В жилом комплексе «Пульс» особые условия для будущих родителей. Забронируйте квартиру уже сейчас на выгодных условиях. Оплатить ипотеку начнете, когда родится малыш. К рождению ребенка квартира будет уже с ремонтом и кухней в подарок. Строительная компания «Сова». Мы строим будущее. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте АО «Банк Дом РФ» в разделе «Ипотека».
3: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
4: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2020.
5: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
6: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
7: Сломалось! 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
13: Звони. 745-6565.
14: Код Москвы 495.

0: Какие родительские привычки мы перенимаем сразу или со временем? Они в нас проявляются. Сообщение от слушателей. Елена пишет: с детства слышала от мамы фразу «аккуратно сложенная, наполовину поглаженная, и всю жизнь уголок к уголку складываю вещи, снятые с сушилки». Более того, эту фразу знает мой сын и неукоснительно ей следует.
1: Подождите, то есть процесс глажки мы в целом упускаем, да? Если аккуратненько сложила вещи с сушилки, они уже не нуждаются в глажке.
0: Ну, в целом, постельное белье.
1: Постельное белье и так никто не гладил. Это люди только с суперсвободным временем, не знаю.
0: Бывают, гладят. Уже что же, сразу же.
1: Трусы и носки, что тоже гладить, что ли?
2: Моя подружка, кстати, гладит.
1: Твоя безработная подружка, ты хотел сказать?
2: Нет, работает. Просто, может, ей тоже вот так говорили родители.
0: Может, ее это успокаивает, кстати.
2: Кстати, может.
1: Может быть.
0: Да, да. Телефон-звоночку у нас.
1: Наталья дозвонилась, узнаем, какая привычка родительская у нее. Наташа, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Наталья. Расскажите, какие родительские привычки в вас проявились?
3: У меня проявились в основном родительские привычки. Это экономить электроэнергию, воду. Да. Вот так вот было в наше время.
0: Ага. Да. Как вот у вас проявляется? Воду, понятно, закрутили, все там. Вы, кстати, вот, например, когда в душе намыливаетесь, вы выключаете воду?
3: Нет.
1: Ой-ой-ой, подожди, ты выключаешь воду, Антон, когда намылился в душе?
0: Намыливаешься. Во-первых, это ведь мы не только для себя экономим, мы еще природные ресурсы экономим. Поэтому я вот, например, когда бреюсь... Наташ, вас не буду спрашивать. Артур,
1: да.
0: Вот ты когда бреешься, ты воду выключаешь или она все время у тебя течет?
1: Я, как правило, бреюсь не станком, а триммером. Поэтому у меня сухое бритье, так скажем. Вода мне в целом не нужна. Но, например, зубы чищу, как правило, тонкая струйка воды все равно идет. Она меня успокаивает.
0: Вот, а я выключаю, например.
1: Нет, когда ты в душ уже намылился, отойди просто, намылься, зайди обратно под струю воды. Тоже.
0: Выйди куда-нибудь.
1: Подожди, я просто не понимаю, ты только ты настроил идеальную температуру душа. Вот она прям такая суперкомфортная, 37,8. Вот долгими манипуляциями этого смесителя. И как можно позволить себе взять и выключить вообще воду?
0: Наташ, мы с вами открыли ящик Пандоры, по-моему.
3: Это было скорее всего, в тот момент в целях экономии.
1: Понятно.
3: Да.
1: Ага.
3: Да.
0: Конечно.
3: Да,
0: слушайте, Наташа, а вот электричество. Было... Электричество вы экономите. Вы когда там, покупаете какой-нибудь чайник, вы смотрите мощность чайника, сколько он будет электричество жрать? Или просто выключаете свет, когда в комнате нет?
3: Да, я обязательно смотрю на мощность, но сейчас у меня нет такой, потребности это экономить. А это было раньше.
1: С 1 октября
3: когда
1: будет.
3: Я жила с родителями.
1: Там повышение тарифов, да, по всей стране.
0: Да.
3: Наталья,
0: спасибо большое, спасибо за звонок. В принципе, кстати, хозяйки, на заметку, например, те, кто не выключает зарядники из розеток, они, даже когда телефон к ней не подключен, но она в розетку воткнута, она подсасывает электричество чуть-чуть.
2: Ой, у меня воткнуто сейчас дома.
1: Когда гроза, надо выключать телевизор еще.
0: А пельмени надо бросать в горячую воду?
1: Не знаю, мне кажется, это уже настолько какая-то паранойя супер. Сколько ты сэкономишь денег в том, что вытащишь розетку или зарядку?
0: Для меня это двусторонняя дорога. То есть это экономия денег для человека и это экономия ресурсов для планеты. То есть это такое более экологичное, более осознанное, проживание. При этом, в общем-то, не бьющее по комфорту, честно говоря. Сказал Артур. Друзья, расскажите про себя. Какие родительские привычки проявляются у вас с возрастом или что-то еще? Может, словечки, фразочки, действия, ритуалы, привычки. Рассказывайте об этом. Можете записать голосовое сообщение. Закидывайте, например, можно записать на нашем сайте europaplus.ru.

0: Обсуждаем сегодня родительские привычки, которые вдруг всплывают в нас. Рассказывайте истории, звоните, пишите. А прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Слушайте, ну вот эти привычки, которые передаются от родителей, есть вероятность, что они передаются по генам, да, по наследству прямо по-настоящему. И есть еще некоторые необычные вещи, которые тоже можно унаследовать от родителей. Например, исследование в 2017 году показало, что неверность может быть обусловлена генами. И у 63% мужчин и 40% женщин неверность переходит именно по наследству.
0: А можно ли считать неверность привычкой, ну, или это соотношение гормонов все-таки?
2: Ученые считают, что можно.
3: А это не важно, это... от кого там переходит.
2: От мамы или папы, в смысле? Ага.
0: Да, по мнению женщин-ученых, это дурацкая привычка.
2: Я просто думаю, да, в случае, не знаю, каких-то объяснений уже, в случае измены, ты, наверное, вряд ли будешь
0: пользоваться. Генетический тест предоставляешь.
2: Извини, это просто, ну вот, бать такой, ну что поделать, ну я не могу ничего поделать, ну что поделать.
0: У меня вот ген поломанный, видишь, вот тут.
2: Вряд ли это будет каким-то обстоятельством, которое как-то украсит или смягчит наказание. Дальше, нелюбовь или любовь к кинзе, тоже обусловлена генетикой. Вот вы любите кинзу?
3: Нет.
0: Равнодушен.
3: Ну, как-то не очень.
2: Так, ну, подожди, равнодушен или прям вот фу-фу-фу?
0: Не-не-не, вообще все равно.
2: Да, потому что сказано, что примерно 13% людей, они считают, что вкус этой травы напоминает мыло, а все дело в генах, отвечающих за обоняние. У этих людей оно развито настолько сильно, что они не могут уловить запах альдегидов, которые содержатся как в кинзе, так и в мыле. Вот, так что любовь или нелюбовь, она тоже пришла от мамы или папы. Доверчивость и умение сопереживать также являются наследуемыми чертами. А вот недоверчивость не обусловлена генами, зависит в первую очередь от социальных факторов. Ну и последняя, бессонница достается детям от мамы, а дневная сонливость от обоих родителей с вероятностью до 69%.
3: Вобрали с родителей.
0: Да.
2: Ну а что?
0: Друзья, расскажите, что вы впитали с молоком матери, что вам передалось с генами или каким-то образом другим, какие привычки своих родителей вы вдруг начали замечать за собой. Рассказывайте нам, звоните 745-6565.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачная, температура воздуха понизится до плюс 14 градусов. Завтра обещают ясную погоду, днем плюс 25 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
7: А почему мы так долго гуляем?
8: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
9: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
10: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
11: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
12: Началась эта история давным-давно.
11: Семейная комедия «Приключения. Последний богатырь. Колобок».
12: Не бабка меня испекла, а злая колдунья.
11: Главный замес года.
12: Это что за медвеёж?
11: Возрастное ограничение 6+.
12: Чтоб все пришли посмотреть, крутой замес будет.
11: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
13: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джей-Ку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джей-Ку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучева. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джей-Ку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джей-Ку» в «Триа Моторс» на Текучева 350А.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
17: Отправляй голосовое личным сообщением в группу «Европы плюс» ВКонтакте.

0: Какие привычки родителей мы перенимаем со временем? Какие привычки проявляются в нас? Сообщение от слушателей. Наталья пишет: мама, выходя из дома, подходила к газовой плите, к утюгу, к выключателю света, к крану с водой и возле каждого повторяла несколько раз: что выключено? Меня это раздражало, а сейчас я сама такая.
1: Зато ты идешь без паранойи куда-то уже.
2: Ну, ты можешь забыть, как говорится, ты это сегодня делал или вчера. Ну, если ты каждый день это делаешь.
0: Зашел в чат. Да, ну, это вот для тех, кто реально сильно переживает, что не выключил там утюг, не закрыл дверь на ключ, вот это вот все. Рекомендуют делать просто фотографию на телефон по каждой вот этой вот важной штуке. Ты же можешь посмотреть, у тебя сегодняшние и вчерашние фотографии, они отличаются датой. Поэтому...
2: А ты делаешь фотки?
0: Я нет. Ну, у меня нет такого, к счастью, прям такой паранойи, что мне обязательно нужно.
1: Ну, можно не засорять даже память телефона, а просто сделать какую-то необычную вещь. Ну, вот сказать, например, да, как в случае со слушательницей и ее мамой. Либо станцевать у крана, типа... Ты станцевал, а потом понял, что что-то было такое странное.
0: Ну, а вдруг это правда? Вот Саша права, и ты подумаешь, или это я вчера танцевал?
1: Ну, вчера-то тектоник танцевал, сегодня пасодобль.
2: Ну... Они скоро закончатся все стили таким образом.
0: По дням недели, да? То есть распределить. Потом ча-ча-ча. Неделька.
2: Потом контемпорари. Проще камеру как будто остановить и по камерам смотреть в дом.
0: Сложно, сложно, Артур. Это, конечно, все, да.
1: Ну ладно.
0: Да, танцевальный ОКР, это интересно, но сложно.
1: Катрин написала о привычках. Папа всегда ел очень странный бутерброд. Черный хлеб, лучок и сырой фарш сверху. Однажды дал попробовать нам с сестрой такой бутерброд. Сестре это не зашло, а вот у меня до сих пор это привычка. Как только куплю фарш, обязательно отщипну себе кусочек на бутерброд.
2: Очень необычный, действительно.
0: Это же называется тартар. По-моему, сырое мясо, как раз фаршик, да, и либо мелко-мелко нарубленное, и, не знаю, по поводу лука могут добавить, еще иногда вот тонко порезанный пармезан.
1: Не знаю, ну,
0: получилось захотелось.
1: Погоди, ну, с покупным фаршем я вот, наверное, немножко бы...
0: Не-не-не, это... Да и с любым фаршем, как ты проверишь, есть в нем бычьи цепень или нет, только спустя какое-то время.
1: Через лупу посмотреть, есть там бычьи цепень или нет.
0: А если там грудолом?
1: Как а как отличается бычья цепень от коровьей цепени?
2: По симптомам, может, в будущем.
0: Первичными половыми признаками.
1: Надо сильную лупу тогда, да, чтобы... Ну ладно, очень, да. Надо не рифмовать. Так, дозвонился Александр. Александр, его история про привычки. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, привет всем.
0: Здравствуйте. Расскажите, какие привычки родителей, да, вы замечаете у себя?
3: Вот у меня была привычка в школу одеваться раньше. Просто собираться, вещи, заброшенная кровать. И бегом за стол, и портфель, и в школу идти. А сейчас теперь у меня уже привычка, как бы, за меня мама это все сделала, все убирала. Теперь заправляю кровать, как вот собираться на работу, все убирать. И даже тарелки за собой мыть приходится теперь.
0: Перед работой?
3: Вот. Ну да, рано утром.
1: Золотой вы человек, Александр, ну...
0: Да, обычно там кинул в раковину, вот. В лучшем случае залил водой и поскакал.
1: А если вы этого не сделали, вы плохо себя чувствуете в течение дня? Или в целом такого не может быть даже, чтобы вы ушли из дома, при этом не застелив кровать?
3: Да нет, такого не бывает.
0: Да нет, пока еще нет. Александр, спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, какие привычки были у ваших родителей, и при этом эти же привычки вдруг проявились и у вас. Можете нам позвонить по телефону, можете... написать текстовое сообщение, записать голосовое, отправляйте, где вам удобно, в том числе можете в группе Европа Плюс в ВК.

0: Let Me Be и The Second Voice здесь на Европе Плюс. Как же Антону идет движение под The Second Voice? Возможно, этот отголосок родительского воспитания. Мы сегодня говорим о тех...
1: Бать так танцевал.
2: Да это что, ты просто кран выключил.
0: Мы сегодня обсуждаем привычки, которые переняли от своих родителей. Слушаем ваши голосовые сообщения.
3: Ребята, у меня в юности было такое, я все время своих друзей подкалывал. Когда спрашивали, сколько времени, я говорил, без 55, 9, к примеру, говорю. А кентура, можно гулять только до 9, на самом деле время 5 минут 9, я говорю, без 55, 9. Он бежит домой, его, естественно, уже домой не запускают, на улицу не выпускают, хотя мог еще 55 минут гулять. И меня все друзья за это ненавидели. Ну, потом, когда уже выучились... моим шуточкам, прибулочкам уже поняли, что, ну, не надо на это покупаться. Если говорю, что без 55 сколько-то, то это всего лишь 5 минут, например, 9-го. Саша, такая вот история была.
2: Твоя
3: а научил
2: душа.
3: Меня этому мой батя.
0: Угу. Ну, тут батя.
2: Ты уже пранкер, видишь?
1: Да. Ну вот интересно. Да, друзья, расскажите, может, у вас тоже родители такие юмористы и любили розыгрыши всякие? Какие-то шуточки вы у них переняли? Может быть, не шуточки, но привычки. Мы сегодня именно это и обсуждаем. Расскажите нам про себя, про свои привычки своих родителей. Звоните 745-6565.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. Пятерочка доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
13: Я построю здесь новый мир.
12: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
18: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
19: В
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
17: Возрастное ограничение 13+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
20: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем привычки, которые были у наших родителей, а теперь вдруг неожиданно появились и у нас. Слушатели рассказывают про себя. Вот Юля, например, такое сообщение написала: «Я регулярно злилась на маму за громко включенный телевизор на кухне. А теперь у меня также постоянно. А все? Потому что ты постоянно что-то готовишь, моешь, кипятишь. Шум на кухне постоянный, и приходится громко включать звук. И ты не замечаешь это, а все остальные думают, что это у тебя со слухом проблемы».
2: Ну то они тоже могут слышать в других комнатах.
3: И соседи.
2: Контент, да, который ты смотришь.
1: Да, и но вообще призели. Вот Юля тоже, она рассказывает такой анекдот по поводу того, что вот мы перенимаем всякие привычки, навыки и все такое прочее, что иногда это немного может быть странно. Муж у жены спрашивает, почему та при приготовлении индейки в духовке отрезает ей лапки. Жена ответила, что не знает, но так всегда делала ее мама. Пошли они спросить у мамы, зачем та лапки отрезает. Мама отвечает, я не знаю, так моя мама всегда делала. Все вместе пошли к бабушке, спрашивают у бабушки. А бабушка им отвечает, так судно маленькое, лапки не помещаются.
3: Нашли корень.
1: Да, а уже судно большое, духовка огромная, а лапки все равно отрезают.
3: Но, с другой стороны, они вкусные, кстати, лапки?
1: Ну, конечно.
3: Да.
1: Мне кажется, ну ножка самая... Нет, ну лапки имеется в виду, я так понимаю, ножки.
2: Я думала, когти вот эти.
3: Да нет, я думаю, прям лапки, которые вот эти вот.
2: Ну, китайцы любят в целом.
1: Нет, а я почему-то понял, что просто вот ножки, которые...
3: Да ну кто ж ножки-то, это же самая вкусная правда.
2: Вот, а бабуля...
3: Ради этого пойдешь и купишь судно побольше. Мне кажется, не модифицируется из-за этого рецептик.
2: Вот Марина пишет, пыталась найти у себя привычки от родителей, но явных не нашла. Зато нашла у моего маленького 5-летнего сына мою привычку запихивать вещи в шкаф, как придется. На первый взгляд все выглядит красиво, пока не открываешь дверку. Именно поэтому дома меня всегда называли мастером поверхностной уборки. Самое интересное, что мой сын не в курсе, что мама делает так же, как и он. Потому что я постоянно объясняю ему, что складывать вещи надо аккуратно.
1: Как он тогда это перенял? Интересно.
2: А вот, возможно,
3: это
2: ДНК.
3: Базовая настройка просто.
2: Да.
1: Да, Артур, надо тебе в список, вот ты рассказывал в рубрике, что там через гены передается генетически. Вот это вот тоже складывание в комочки.
3: Все, записали, свяжусь с учеными. Из Иллинойса, скажи, ребяточки, есть апдейт. Да, но еще мы в целом можем выяснить некоторые популярные привычки при помощи голосования, оно уже запущено. Какие популярные родительские привычки появились у вас? Вот такие есть варианты. Экономить свет, первый пункт, дальше делать запасы, доедать продукты, чтобы не пропали. Хранить пакет с пакетами, не выбрасывать старые вещи, как ты, Антон. Говорить поговорками и присказками. Я думаю, со временем у людей появляются, да, эти вещи? Проверять...
4: Нелепые присказки.
3: Да-да-да, надо, не надо. Зато звучат так как эффектно. Ведь любое слово, точнее, любая фраза, сказанная в рифму, она имеет силу гораздо больше, чем просто какая-то фраза без рифмы. Вот, проверять все по 3 раза. Приезжать в аэропорт за 4 часа до вылета. Или вы пока держитесь и ничего из этого у себя не обнаружили. Но это недолго еще вам осталось. Но голосуйте, пока такой пункт есть.
1: Голосуйте, подведем итоги голосования в конце часа, друзья. Ну и расскажите про себя, про те привычки, которые у вас появились. А на самом деле вы когда-то, может быть, хихикали над родителями или не понимали, почему родители что-то говорят, что-то делают, как-то поступают особым образом. И вдруг начали делать ровно то же самое. Рассказать можно по телефону 745-6565, это наш телефон, код Москвы 495. Ну и можно написать текстовое сообщение, записать голосовое. Закидывайте, где вам удобно, в том числе в нашей группе в ВК.
0: Европе плюс.

0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи Оксана Козырева, психолог. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Оксана. Мы сегодня привычки родителей вспоминаем и находим наших родителей в себе самих. Но вообще, мне кажется, что многие слушатели, может быть, это такой не прям серьезный-серьезный, но тем не менее немножечко испуг, что мы становимся похожими на своих родителей. Почему нас иногда это пугает?
2: Но я думаю, что нас это может пугать, потому что мы сталкиваемся с собственным взрослением и старением, потому что именно для, допустим, подросткового возраста, для пубертата, для возраста где-то до 30 лет нам очень свойственно ощущать, как мы отличаемся от родителей, отвоевывать это, жить по какому-то, да, такому, пробовать, по крайней мере, жить своему пути. И, соответственно, в это время это как-то очень ярко проявляется, а уже дальше, когда 40 лет, когда кризис среднего возраста наступает, там гораздо чаще, когда мы родителями становимся, чаще улавливаются какие-то черты, которые все-таки проявляются, в чем-то мы похожи на родителей, что-то мы делаем таким же собственным образом. И тогда очень часто такой, знаете, тревожный колокольчик в голове из серии «Старость пришла», что вот все... Да, мы стареем, становимся как они, то, что нам в них не нравилось, вдруг внезапно становится какой-то нашей чертой. Поэтому я думаю, что пугает именно вот этот вот момент, вот это вот столкновение, наверное, да, с собственным возрастом и зрелостью.
3: Слушайте, а можно ли как-то перепрошить семейные сценарии, которые там передаются от поколения к поколению? Не знаю, потому что кто-то там в детстве экономил, ну, время такое было, да, сейчас ты уже вроде бы живешь лучше, но продолжаешь экономить ровно потому, что родители делали вот так.
2: Безусловно, все сценарии, полученные в родительской семье, можно корректировать. Было бы желание, был бы внутренний ресурс на это, да, и какая-то мотивация. И здесь есть две такие большие разницы. Одно дело, когда мы что-то делаем, например, как наши родители, и не осознаем то, что мы просто повторяем, да, не сверяемся с тем, что время изменилось, мы совершенно другие люди. Видите, вот моя собака тоже переняла, видимо, от своих родителей, блин, на привычку гавкать, когда кто-то за окном шумит. Так вот, действительно, есть вариант, когда мы не осознаем повторение, и тогда это действительно такой момент отсутствия сепарации. То есть мы на самом деле как бы критически не можем посмотреть на то, что мы бы, например, хотели что-то сделать по-другому. Мы делаем машинально, неосознанно, просто повторяем. Потому что это безопасно, и для нашей психики повторение того, что делали родители, совершенно естественно. Мы все равно внутренне, бессознательно на них ориентируемся. Но как только человек, например, начинает задумываться, а вот я так хочу делать, потому что я действительно хочу, да, или потому что я опираюсь на опыт каких-то вот авторитетных людей своего прошлого, там, из своего детства, своих родителей, и дальше идет такой некий анализ. Ну, например, да, что я не хочу вот все экономить, я не хочу зажиматься, я хочу попробовать пожить по-другому. Мне будет сложно, я не знаю, как это делать, я никогда не пробовала, только там наблюдал за кем-то, но я попробую. Либо иногда бывает, и это тоже важный момент, как раз признак того, что сепарация случилась, когда человек вдруг понимает, что ему самому тоже свойственно, например, экономить, и ему это нравится. Ну, бывает так, что человек получает удовольствие, да, когда там каждая копеечка на учете, все вот очень рационально, ничего там вправо-влево лишний раз не двигается, и это тоже, и это уже как бы, да, такой осознанный выбор делать так же, как родители, ну, вот, да, сохранять привычку экономить, но делать ее по своему собственному выбору, потому что я знаю, что это я такой, и я это выбираю, и мне это нравится. И это как раз тоже является признаком того, что сепарация случилась. Поэтому не всегда, когда мы что-то повторяем, да, это означает, что мы, ну, совершенно вот не можем отстроиться от родительского сценария. Но скорректировать все можно.
4: А получается, с точки зрения психологии вообще нет таких привычек, которые невозможно было бы искоренить. С точки зрения ДНК, например, они в нас зашиты. Вот Артур говорил, что, например, неверность может быть зашита нас на уровне ДНК. Или психология тоже с этим работает? может быть, там, и родители.
2: Ой, ну, вы знаете, нет, конечно, такой прям привычки, которая вот прям точно, вот, знаете, вот так она генетически предопределена, да, что невозможно вообще ничего с этим сделать. Все равно и среди психологов ведутся дискуссии, споры. Все равно есть огромный фактор окружающей среды, да, и даже если есть некая предрасположенность, все равно что-то можно скорректировать. Если, опять же, есть для этого желание и есть какие-то внутренние силы. Вот такого, чтобы это прям железобетонно, ну вообще вот никак нельзя поменять, конечно, такого нет.
1: Оксана, а вот, то есть получается, что если дети перенимают какие-то вольно или невольно, часто подсознательно какие-то вещи за родителями, потом это проявляется, значит, верно утверждение, когда, знаете, иногда психологи тоже говорят, не воспитывайте своих детей, воспитывайте самих себя. Они все равно будут смотреть на вас и будут принимать не то, что вы им говорите, а то, что вы делаете.
2: Это очень верное утверждение по той причине, что иногда просто сами родители не отдают себе отчета в том, что они транслируют ребенку одно. Вот как пример был у девушки очень интересный про уборку, когда она с одной стороны пытается приучить ребенка, да, как-то вот раскладывать вещи, качественно делать уборку, и ее мотив понять, ну, то есть рационально понятно, что это, ну, вроде бы хочется, чтобы было прям по-настоящему чисто. Но при этом она сама в этом не видит какого-то глубокого смысла. Ну и, допустим, убирается поверхностно, и ей так комфортно, но не хочет она тратить силы на какую-то вот, да, очень, не знаю, глубинную генеральную уборку. И тогда ребенок будет все равно это считывать, он будет это чувствовать, он будет это наблюдать. И ребенок, на него влияет то, что мы ему говорим, но все равно вот этот внутренний процесс идентификации, ну, то есть все равно он равняется на взрослого рядом с ним. Ага, мама вот так делает, бессознательно это считывается, что это правильно, я тоже могу так делать, или папа так делает. То есть поведение, как мы действуем, как мы говорим, какие у нас привычки, на самом деле, они, конечно, на детей влияют гораздо больше, чем то, чему мы пытаемся их научить и к чему приучить.
1: Сгрустнули многие родители, Оксан, спасибо большое.
2: Ну, идеальных родителей не бывает, и идеальных каких-то привычек или отсутствия привычек тоже не бывает, поэтому можно всем выдохнуть.
1: Да и слава богу, а то бы у психологов работ не было, Оксан.
2: Естественно.
1: Да, спасибо большое, счастливо, Оксана.
2: Да, до свидания.
3: Всего доброго.
1: Оксана Козырева, психолог, была у нас на связи. Друзья, сегодня обсуждаем тему привычки родителей, которые вдруг мы обнаружили у себя. Расскажите, что именно вы за собой вдруг начали замечать, что до этого замечали только за своими родителями. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые.
0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: Бибер, Экса, Дэвид Гетта и Сэд Гёрлс здесь на Европе Плюс. Привычку грустить многие приняли от своих родителей. Мы сегодня обсуждаем то наследство, которое нам оставили в виде привычек наши родители. И слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Здравствуйте, Европа Плюс. В детстве, наверное, папы почему-то детям чаще все-таки готовят, да, чем мамы. В детстве у нас мама была следователем, она уезжала очень часто на дежурство, на происшествия. И наше любимое блюдо было яичница с сыром. Наш любимый папка всегда нам ее делал. Он всегда спрашивал, что на ужин. Мы сразу кричали вдвоем с сестрой, что яичница с сыром. И до сих пор это очень вкусно. Это просто обалденно. И мы ее так и называем папкина яичница.
0: Очень мило.
2: Ну, есть такой, да, родительские рецепты, конечно, да, они... запоминаются и потом воспроизводятся из поколения в поколение, мне кажется, частенько. Друзья, расскажите и про себя, какие привычки ваших родителей вы замечаете за собой. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Медицинский центр «Моя клиника» — это консультации опытных дерматологов, осмотр с дерматоскопом и удаление образований на коже. Без выходных и очередей. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Батарейка — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
9: Это более 2,5 миллионов друзей.
10: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись!
11: Это Антон Камолов,
12: Артур
0: и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
0: можем
11: договорить здесь.
13: Это Алекс. Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер один в России ВКонтакте.
15: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Сообщение от наших слушателей про привычки родителей, которые с возрастом проявляются в них самих. Марин пишет: «Я бухчу, если вещи лежат не на своих местах. Банки, пакеты, картон для огорода».
1: Картон?
0: Оказывается, есть какой-то картон для огорода?
2: Закрывать, может быть, рассаду какую-то.
0: Вот не знаю, вот у меня просто не было никогда огорода.
2: Или сидеть
0: может,
2: на картонке.
0: Поэтому я не в курсе. Да. Артур, ты не знаешь, что это за картон для огорода?
1: Да, мне кажется, его можно много как использовать на самом деле. Зависит от того, да? Насколько он хорошо сохранился, этот картон для огорода. Это что, это старая коробка какая-то от холодильника или что?
0: Я вот знаю, что, например, там раньше пакеты из-под молока, которые были такие вертикальные, достаточно узкие, это типа вот для рассады идеально было.
1: Да, до момента пока.
0: Спасибо, спасибо, ребят, спасибо.
1: На всякий случай, да.
2: Учтем и, да, рассаду посажу, в общем.
1: Ага. Анастасия написала: «Я отчитываю своего мужа, как моя мама. Моя мама, когда отчитывает папу, у нее руки в боки и еще полотенце кухонное на плече обязательно. Заметила, что я так же делаю».
2: Карикатурно прям. Прикольно. А вот Ольга пишет: «Есть привычка шить носки, хотя могу купить, но все равно штопаю». Ну, тоже экономичность.
0: А, в смысле, что не выкидывать?
2: Да.
1: Это неудобно, и потом шов он немножко натирает.
2: Ну ничего, привыкает нога.
0: Ничего, у тебя такие будут ноги натружные. Потом летом будешь босиком бегать, тебе не больно, зато уже привычная нога.
1: Всему найдем оправдание, ну. Да, Мария дозвонилась. Мария и ее история и привычка, которая появилась у нее от родителей. Маша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Европа Плюс. Я вас очень люблю. Каждый день вас слушаю.
2: Спасибо.
0: Спасибо, Мария. Ну, расскажите про привычки.
3: В детстве для меня было странно то, что родители после бани пьют горячий чай. Я никогда не понимала этой привычки. Сейчас мне 27 лет, и я сама завариваю себе пуэрчик. Минут 10 мы смотрим с мужем, как он заваривается. Муж до сих пор в шоке от нашей новой традиции.
0: Подождите. Именно пуэр, именно после бани или вообще просто вы распробовали чай?
3: Именно после бани.
1: И именно пуэр? Так. То есть родители тоже такие, пуэр, может быть, а? Или дахунпао?
3: Сейчас да, я мамочку свою тоже подсадила на пуэрчики. Так. А раньше это был обычный черный чай нури.
0: Мари, ну а расскажите, и в чем секрет? То есть почему ты распаренный, ты выходишь из этой парилки весь красный и еще горячий чай в себя вливаешь?
3: Наслаждение получается. Чем холодная водичка.
1: Да.
3: У меня вся коллекция собрана. Я собираю пакеты в пакете, заначка еды у меня.
0: Ну, это база. Ну, у меня вот от мамы, например, у меня, когда заканчивается пачка чего-то, не знаю, вот я открываю там последнюю пачку, там макарон или что-то там, рис, не знаю. Это значит, надо срочно купить новый, чтобы у меня вот не было такого, что я открываю шкаф и хочу что-то приготовить, а у меня этого уже нет.
1: Слушайте, а я вот, возвращаясь к теме, к чаю, вспомнил о том, что, ну, во многих странах, там, не знаю, где-то, в Средней Азии, например, да, даже в жару пьют горячий чай.
2: Да, китайцы, кстати, постоянно.
1: Да, потому что он, ну, вроде бы, наоборот, нормализует там как-то состояние.
0: Типа терморегуляция? Может,
3: поэтому? Возможно. Возможно, да, я тоже склоняюсь к этому.
0: Потому что, да, Мария, спасибо.
3: Вроде жарко так сильно.
0: Ну, пуэр раз и как бы нормализовал. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, какие привычки ваших родителей передались вам. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: Это Богдан Медведев в нашем эфире. Кстати говоря, друзья, на живом завтраке в этом году будет и Богдан, будет Айова, Тим Белорусских, огромное количество прекрасных артистов, конечно же, Вэл и Вики. И можно все это дело сопроводить выпиванием кофе, поеданием круассанчиков и все это живьем, живом, что называется, и офлайн эфире.
1: И родители берите тоже с собой, будет классная привычка совместно.
0: Да, им кофе с молоком могут налить. Так, сообщение от наших слушателей по поводу того, какие привычки передались от родителей к нашим слушателям. Вот, например, Роман пишет: мне от родителей передалась, наверное, самая полезная привычка. Это пунктуальность. Всегда в детстве выходили из дома заранее, чтобы не опоздать, и приходили всегда за 10-12 минут. Всегда мама и папа говорили: запомни, если ты или тебе назначили встречу, то приходи заранее, чтобы тебя никто не ждал. И сейчас, когда мне куда-то надо, я выхожу заранее, прихожу минут за 20-30 и жду. Но про себя знаю, что уже не опоздаю, и меня ждать никто не будет.
1: Хорошая привычка. Вот бы всем такую.
0: Это правда.
1: Угу.
0: О, да.
2: А вот такое сообщение: от мамы ничего не припоминается, а от папы защита девушек, которые меня ревнуют. Не люблю, когда люди говорят гадости и неправду. Говорить гадости о конкуренте мне явно не стоит, так как я благородный рыцарь, встану на сторону несправедливо обиженной, и это скорее сыграет в ее пользу. Вот такое вот качество было.
1: Так, что-то тут немножко непонятно.
0: Да-да-да, это в каких ситуациях, что значит? То есть, кто как кого защищает?
1: И кто решает, кто прав, а кто виноват?
2: В общем, в любую, я так поняла, любую обиженную сторону не будет человек гадости говорить о конкуренте.
0: Или об обиженном. Не злословить. Но это, кстати, тоже, да, редкое качество. Так, а вот такое вот от Маришки. Привычка, которая перешла от родителей. Пришел домой, сразу сложи и убери одежду. Помой обувь на завтра. Сразу же. Это закон навсегда от бабушки.
2: Очень хороший такой.
1: Да. А вот Алена, может быть, не очень хорошая привычка. У меня привычка показывать все не указательным пальцем, а средним. Досталось от отца.
2: Странно.
1: Вот такое было, что...
0: Этот палец может оказаться достаточно травмированным, нет?
1: Тогда на сторону Алены встанет наш слушатель, который всегда встает на сторону девушек.
0: Защищает обиженных. Друзья, расскажите про привычки ваших родителей, которые передались и вам. Звоните
3: 745-6565. Европа Плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
4: Прогноз погоды.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачная температура воздуха понизится до плюс 14 градусов. Завтра обещают ясную погоду, днем плюс 25 градусов. Ветер западный до 3 метров в секунду.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Самая большая телесемья страны возвращается с новым учебным сезоном.
11: Михаил, ты что, забыл? 8 часов утра.
12: Да, это время подъема в школу.
10: Взрослые снова учатся понимать детей.
13: Дети тянутся туда, где интересно другим детям.
10: Дети снова пытаются понять взрослых.
14: Только играем по-взрослым.
10: А внуки уже научились общаться со всеми и наслаждаются жизнью.
15: Запомни, Амига, тут точно суровое место.
10: Мария Порошина, Александр Самойленко. Сериал «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
4: Европаплюс.ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
4: Заходи на европаплюс.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
3: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+. Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс.
14: Лучшие мировые хиты.

0: Обсуждаем сегодня, какие привычки от старших поколений перешли к нам. Александр пишет в нашей группе в ВК, в комментариях под сегодняшней темой. Привычка была у моей бабушки. Писать стихи в редакции газет. И звонить на радио. Вот у меня тоже есть такая привычка, только я стихи не пишу, пишет Александр.
1: А могли бы написать? Почему
2: да.
1: нет?
2: И на радио нам отправить. Или дозвониться, или прочесть.
0: Либо тему, написать например. Стихи, дозвониться, прочитать стихи. Да?
2: Угу, да, тоже хорошо.
1: А можно прочитать рэп на стихи.
2: О.
0: А можно дозвониться на радио, как делала эта бабушка, и прочитать ее стихи, раз она писала, а вы не пишете.
1: А можно дозвониться и передать трубку бабушке, чтобы она свои стихи озвучила в эфире.
0: Да, вот, но бабушка писала в редакцию газет. Надо звонить в газету тогда.
2: Вот Тимофей нам пишет. От отца я перенял привычку всегда иметь при себе наличку. Даже в век карты телефонов у меня в барсетке лежит всегда свернутая 1000 рублей. На всякий пожарный.
1: А разменом или одной купюрой?
2: Ну, вот непонятно. Вот 1000, наверное, одной купюрой. А там уже разменяют.
1: Наверное, неплохая привычка. Я вот... не ношу наличку в принципе. Вот не знаю, у меня никогда нет. И
0: иногда может пригодиться.
1: Да, я попадал в ситуацию, когда она очень нужна
0: была. Да, да, да, 100%. Какую-то небольшую сумму.
2: В гуме вот мороженое. Только наличка
0: привычка. В первую очередь, Артур, вот закинет тебя судьба непростая в гум.
1: Да ладно, на самом деле самая главная проблема возникала у разных автоматов в парковке, которые находятся в торговых центрах. Некоторые есть старые, где не работает система оплаты картой. И там прям требуют наличкой, нужно внести 100 рублей. А где взять эти 100 рублей?
0: Вот ну, пойти. У меня как-то раз было, я вот возвращался из отпуска, прилетел, и у меня не подключился мобильный интернет. Соответственно, я не могу вызвать такси, но я смог вызвать такси просто по телефону. Таксист приехал, но я могу с ним расплатиться только наличкой. Либо переводом с телефона на телефон. Но перевод я сделать не могу, потому что у меня мобильный интернет не подключился. И если бы у меня с собой налички не было, было бы непросто.
2: Конфуз.
1: Ну подожди, Саша бы предложил тебе расплатиться танцем.
2: А зная
0: боюсь,
2: таланты Антона,
0: водитель не очень бы это оценил. Он бы сказал, не-не-не, так я вас до дома не довезу, могу вот до следующей колонны вас, пожалуйста.
1: Мы едем в Кащенко, да. Так, у нас телефонный звонок. Александр дозвонился, и его история про родительские привычки, которые появились у самого Александра. Добрый вечер, Саша.
3: Здравствуйте.
4: Приветствую вас.
0: Здравствуйте.
4: Тут даже не у родителей, а вот как бы я уже будучи взрослый, сейчас мне 55. Вот. И я свою бабушку вспоминаю, и вот такие моменты стали присказки постоянные. То есть, допустим, хорошо что-то сделал, ты говоришь, ну, слава тебе, Господи. Понимаете? Там, допустим, чихнул, так раз, ну, там, прости мою душу грешную. Стали раскальзывать. Или там, допустим, застолье какое-то, мне бабушка всегда раз, ну, наливает там спиртное что-то, и она раз... Пей до дна, цена одна. И вот это вот тоже такие вот вещи. Хотя, как бы, ну, отец у меня военнослужащий, я с военным образованием. Иногда поражаешься, думаешь, откуда такие вещи появляются. И вот постоянно вот что-то где-то нужно где-то предсказать. Вот такие вещи. Ну, вот.
0: Александр.
4: Ну, жена, естественно, смеется, да.
0: Александр, а это в каком-то определенном возрасте вы скачали это обновление для своей внутренней операционной системы? Или как это проявилось?
4: Или там, знаете, еще такие вот вещи есть там. Там, допустим, идем что-то покупать. Там, раз, там, одежда, ну, хорошая одежда. Вот сейчас я тогда...
1: Слушайте, Александр, а что...
4: Ага, это после 50 началось.
0: После 50, ага.
1: Что вы испытали, когда впервые это произнеслось у вас? Какая эмоция? Ёк-мага! Что это такое?
4: Нет. Что касается тут ближе к старости, скажем, нет, не ощутил. А как бы, наверное, даже не знаю, нет.
2: Вы несете это языковое наследие, мне кажется, это важно.
0: Это просто неожиданно, потому что вдруг ты понимаешь, что твой мозг это сгенерировал, а твой рот это воспроизвел. Вдруг. Сам по
4: да,
0: себе.
4: Но когда я был маленький, я на все это слушал, я поражался, думаю, господи, откуда это вообще берется, понимаешь? То есть, как, что значит там передознаться надо, что это такое, ну как бы. То есть, сейчас это уже элементарно какие-то вещи вылетают.
0: Надо и надо, цена одна. Да, Александр, спасибо. Спасибо за звонок, надо запомнить эту фразу. Интересно, правда, что она означает. Да, друзья, расскажите, что вы переняли от своих родителей, от старших поколений. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе ВК.

0: сообщение от нашей слушательницы Марии, что она переняла от старших поколений. Мария пишет: привычку говорить ребенку: вот вырастешь, поймешь.
1: Ой, ну раздражающая такая фразочка, конечно.
2: Но ведь это правда.
1: Ну, правда.
2: Ну, все.
0: Но не со всеми. Некоторые вырастают и все равно не понимают, кстати. Вот тоже.
2: Значит, не выросли. Да, ждем, когда психологический возраст настанет нужный.
0: Это правда, да. Друзья, у нас есть голосование. Вы, если еще свой голос не оставили, можете это сделать, а мы через несколько минут будем подводить итоги этого голосования.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Европа+.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Алекс Уоррен и Fever Dream прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Подводим итоги голосования. Спрашивали у слушателей, какие популярные родительские привычки появились у них. Но есть 14% слушателей, которые держатся, и ничего из представленного там было много, кстати.
1: А может, просто не заметили за собой, часто не замечаешь.
0: Как некоторые родители тоже. Скажешь, они говорят, не было такого. Тоже привычка родительская. Так, из тех, что набрало большее количество голосов. Во-первых, это привычка и правило хранить пакет с пакетами. Это, конечно, абсолютный лидер этого голосования. На втором месте это способность доедать продукты, чтобы не пропали. Вот так вот, да. Подмечайте, если за собой, то, знаете, вы в большинстве. Ну, а на третьем месте не выбрасывать старые вещи. А еще проверять все по три раза. Тоже довольно популярный пункт.
2: Да, друзья, но надеюсь, что многие, услышав то, про что рассказывали наши слушатели по телефону и в сообщениях, узнали и самих себя, и своих родителей. Так что, как говорится, все мы обрастем вот этими немножко странными, нелепыми привычками.
0: Я подумал, Антон, прости, как будто бы у нас у всех были одни родители, одни и те же.
2: Ну, это правда, да. Да. Митохондриальная Ева, по-моему, это называется у ученых. Друзья, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Мы с вами прощаемся до завтра. Всем отличного настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: radioplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9 вечера.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: каждого, приводи своих друзей, друзья берут своих друзей, пап, мам, кого хочешь. Все приходите, потому что будет классно, потому что будет много кофе, потому что будет еще больше круассанов, ну и, конечно же, топовые артисты. Любимые артисты, которых мы любим, слушаем, ну и ждем в эфире. Например, Лирик, Звонкий, Тима Белорусских, Айова, Богдан Медведи приедет. В общем, будет классно. В пятницу начнем с правильной ноги и в правильном настроении. Поэтому загляни на наш сайт europaplus.ru, выясни все подробности. И 25 сентября в ВК Стадиум приходи на живой завтрак.
1: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
4: Разговаривает на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
5: Все подробности на сайте europaplus.ru.
6: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: Европа Плюс.ру. Раздел «Контакты».

0: есть что тебе предложить в ближайшие 45 здесь на Европе Плюс. Ни одного лишнего слова и только суперхиты. Кайго, Макс Макнаун и его классная история под названием «Take Me Back». Это для тех, кто хочет продолжение лета. Чуть раньше «Баста», «Моя Мишель» и суперхит «Если я буду танцевать». Тут аж прям сердце улыбается. Ну и Дати с абсолютным суперхитом «Take Me There». И вся эта музыка здесь, на радиостанции номер один в России, уже очень скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером малооблачная, температура воздуха понизится до плюс 14 градусов. Завтра обещают ясную погоду, днем плюс 25 градусов, ветер западный до 3 метров в секунду.
4: Спонсор программы – многопрофильная поликлиника «Глобус».
5: Не могу больше. Глаза слезятся, нос течет, бесконечно чихаю. Зачем? Работать не могу, спать не могу, дышать трудно. Капли и таблетки уже не помогают.
6: Симптомы аллергии может уменьшить плазмаферез. Жизнь должна быть комфортной. Многопрофильная поликлиника «Глобус» на Северном. Телефон 280-1080. Улица Обсерваторная, 38. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 22:00.

0: неплохо бы иметь такую возможность, как возвращать все назад. Take me back. Но лично мы с вами ничего возвращать не будем, поскольку не нужен нам понедельник, нет, нам нужна пятница, которой идем очень уверенно. Поэтому и продолжим шагать в том же темпе и под отличную музыку. В ближайшие 15 минут на Европе Плюс Дивок и танцевальная вещица Slow Down, также легенды Nickelback, If Today Was Your Last Day и The Second Voice, проект с электроникой, приятный, классный, Let Me Be, буквально через пару минут, и все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, отличного вечера, и не пропускаем прямо сейчас очень важную информацию насчет живого завтрака с бригадой У.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный.

0: маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
1: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
2: А не будет Россию?
3: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав Вэл и Вики.
4: Смешать!
5: Встряхнуть!
4: И включить!
2: Бригада У!
3: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: мы услышим Kids DK, Bambale. А также появятся Дипло и Адриан Нунес. Классная свежая вещица Two Steppin. Ну и монстры направления K-pop BTS Swim. Вот такой внушительный список. Музыки будет много, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером Джейку. Не покупайте автомобиль, если еще не испытали Джейку на тест-драйве в Триа Моторс на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере Джейку. Вам останется только выбрать свой неповторимый Джейку в Триа Моторс на Текучево 350А.
4: Больше хитов. Больше музыки. FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 23 часа в Москве.

0: А то, что в квартирах Москвы, ну, как-то весьма холодно стало, да? Никто не обращал внимания, что прям очень так бодрит, когда утром выбираешься из-под одеяла. Но, не забываем, есть Европа Плюс, который всегда можно включить в своем приемнике, умной колонке или в нашем новом мобильном приложении Radio Hub и согреваться под лучшие мировые хиты. Выход всегда есть. Например, уже прямо сейчас для тех, кому необходимы танцевальные темы, Биби Рекс от Дэвид Гетта с забойной вещицей Sad Girls, еще Джон Саммит, The Void, Джулия Чёрч, трек Shades of Blue, тоже работа подвижная, классная. Но сперва Алан Уокер и Dancing in Love. Так что погнали. Будет очень жарко, только прежде Алекс Манулов спешит напомнить про...
1: Алекс Манулов. Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls. Мощный прорыв Дати, Take Me There. Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте «Еврохит ТОП-40». Подробности на europaplus.ru.

Sad Girls. Крутейшая работа от одного из крутейших союзов в истории музыки. Биби Рекса и Дэвид Гетта на радиостанции номер один в России. А далее предлагаю послушать одного из артистов живого завтрака с бригадой У. Лирика с аутентичной песней, которая 25 сентября тоже поднимется на сцену ВК Стадиума, чтобы порадовать нас своими хитами. Но главные фигуры — это, да, это Вэйл, это Вики, которые в это утро будут раскачивать самый большой клуб столицы и всю Россию. Будет много игр, подарков, вкусностей, горячего кофе на завтрак из артистов. Там еще ждем Тиму Белорусских, Звонкова, Айову, Богдана Медведя и, конечно же, ждем абсолютно всех слушателей Европы+. Приходим, приезжаем, прилетаем. 25 сентября, клуб ВК Стадиум. Начинаем в 7 утра и вход абсолютно свободный.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все так, ровно 30 минут, только музыка, только лучшее, что есть в запасах Европы плюс. Обещаю, услышим Cat's Eye, Hit Animal. Также лидеры Еврохита на прошлой неделе. Temper City, Self-Aware. Ну и будут танцы. Bob Sinclair, Kaiza, I Can't Wait. Все это и не только для тебя на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся далеко.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Добро пожаловать в четверг. В столице полночь.

0: это группа Cats I Hit Animal. 6 девушек, 3 континента, 2 номинации на Грэмми, и это всего за пару лет. Весьма короткий срок, но девчонки таки успели уверенно выйти в мировую поп-лигу. Так что ждем. Ждем от них еще новинок. Надеюсь, что они за этим не постоят. А вот чего ждать не нужно, так это лучших мировых хитов на Европе Плюс. В ближайшее время с нами один из успешных проектов последнего времени — Нептуника со свежим подгоном What If. Чуть раньше немецкая музыкальная машина Робин Шульц, невероятно крутой трек In Your Eyes. И эту суровую мужскую электронную компанию разбавит наша любимица. Очень классная, талантливая, красивая девушка Юля Зиверт. Хит «Эгоистка» уже через пару минут на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

проект заслуживает особого внимания. Это я тем, кто предпочитает электронную музыку. Проект из Гамбурга, Нептуника, о котором стало известно еще в 2016-м. И за эти 10 лет выпускались официальные ремиксы на Армина Ван Бюрена, Lost Frequencies, Тома Грегория. На стримингах набрано уже не одна сотня миллионов прослушиваний. Так что запоминаем, Нептуника — это название мы определенно услышим еще не один раз. Ну а что услышим сейчас, так это OneTYWY и Нику, хит The Way to Love. И послушаем Шакиру, трек «Дай, дай», который прогремел на всю планету после чемпионата мира по футболу этим летом, летом 2026.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все, замолкай на эти 30 минут, чтобы не мешать разговорами, а тебя оставляю в компании Филатова, Кэроса и Дениса Фёрста под хит Sweet Summer Nights. Еще ждем артиста живого завтрака с бригадой у 25 сентября Тима Белорусских «Мысли». И Дати «Take Me There». И это далеко не все, кто уже ждет тебя на Европе Плюс, чтобы порадовать твой слух в эти 30 минут.
2: В выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки. Больше крутых выходных.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

0: А это уже наши отечественные производители хитов, наши большие друзья Филатов, Кэрис и Деннис Фёрст. Отменная работа, Sweet Summer Nights. Особенно всем любителям серии игр GTA рекомендую глянуть клип, но там очень атмосферно получилось. Уверен, зайдет. Далее с нами Алок и Халид, Dive Into Me. Еще предлагаю дать слово королеве поп-музыки Мадонна, легендарная история Sorry и The Second Voice, Let Me Be, электроника в стиле Light. Как раз немного почилить глубокой ночью в компании Европы Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Dive into me. Алок и Халид на Европе Плюс, столице. Час 33 уже, четверг. В календаре у нас 10 сентября, а уже 25 числа в Эловике снова собирают всех слушателей Европы Плюс в клубе ВК Стадиум на живой завтрак. Так что, если кто еще не в курсе, то официально приглашаем. Вход свободный, будет много интересного, много игр, много подарков, горы круассанов и тонны горячего кофе на завтрак. И будет много музыки и танцев от Лирика, Звонкого, Тимы Белорусских, Айовы и Богдана Медведя. Так что, рекомендация одна. Заглядываем обязательно, увидимся, поболтаем и отлично пройдем это утро. 25 сентября, ВК Стадиум, старт 7 утра. А вот теперь хиты на Европе Плюс, Аве и Meet Me in the Dark, Кайга и Макс Макноун. Свежая тема Take Me Back. И услышим Marshmello, хит Phoenix.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

усаживаемся поудобнее и на ближайшие полчаса никакой спешки, никакой суеты, только любимая музыка. Услышим Мадонну, Мартина Гаррикса, лидеров нашего еврохита «Bizarre».

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве ночь и 2 часа.
3: Больше хитов, больше музыки.

0: и в наших голосах. Если желаешь, что Мадонна с Мартином и Гарриксом и далее должны оставаться на вершине, то жми лайк за Bizarre, а если у тебя свои претенденты, то смело голосуй за них, а завтра посмотрим. Подведение итогов пройдет с 14 до 16 по московскому времени под личным контролем Алекса Мануилова. Я же пока расскажу, что услышим далее, например, Алекса Орена и один из главных поп-хитов прошедшего лета Fever Dream, и давайте-ка еще послушаем Феликса Йена Ready for Your Love.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором.

нас на связи Германия. Лукас и Феликс Хайн, дуэт «Фастбой» на радиостанции номер один в России. В Москве 2:32. Я Олег Шишкин, салют всем не спящим. Готовимся встречать четверг и сделаем это вместе с бригадой У. Обязательно Белл и Вики будут здесь ровно в 7 утра. Так что, кто желает начать день бодро и прийти на работу в отличном настроении, да еще и подарков за это получить, то не забываем в 7:00 по московскому времени включить Европа Плюс. Но пока ждем, пока кто спать еще не собирается, еще одна порция классной музыки. Послушаем Басту и Майю Мишель, если я буду танцевать еще. Дэвид Гетта, Сарана, шикарная коллаба Red Drum и предлагаю порцию соул-музыки. Тедди Свимс, хит под названием «Mr. Know It All».

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, на эти полчаса Европа Плюс объявляется территорией исключительно музыки и ничего лишнего. А услышим Нептуника, проект из Германии What If. Также послушаем 6 невероятно красивых девчонок из команды Cat's Eye, Hit Animal. И Дати, легкая электроника, Take Me There. Вот такой состав ждет впереди, финиш ровно через 30 минут, так что

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3 часа ночи.